0: тебе скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, вырвался как-то на море. Недалеко малыши играли в футбол. Я решил их повеселить. Поддавался, падал. Они забивали голы, было весело. В общем, им понравилось. И потом ко мне подошел один из малышей и сказал: «Дяденька, ты классный». Я ответил: «Спасибо, но я как бы знаю». Да? И малыш такой: «Чего спасибо?» Говорю: «Ты классный, у тебя спина обгорела».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично у меня в детстве, думаю, наверное, как и у всех, было очень смутное представление о единицах измерения. Я знал, что метр — это 100 сантиметров, но не мог себе представить, не понимал, когда говорили, допустим, пройти 20 или 100 метров, как это, сколько это. И когда я посмотрел выступление Филиппа Бедросовича, тогда у меня появилась собственная единица измерения, собственно, Филипп Бедросович. Я знал, что его рост 2 метра, вот так, собственно, и считал. И вот прямо сейчас давайте посчитаем, как я в детстве. Сколько Филиппов Бедросовичей осталось до пятницы? Всего один.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код, я дико извиняюсь, 499.

0: Борис Набоков на Русском радио вместе с вами. Я никогда не любил и не понимал соединений таких жанров, как ужастики и комедии, но вот совсем недавно поучаствовал в подобном мероприятии. Был в своем доме на собрании жильцов, и вот представьте, председатель собрания, такая милая старушка, божий одуванчик, говорит: а у входа мы поставим охранника, и он будет решать, кто жилец, а кто не жилец.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Алексей Набоков на Русском радио вместе с вами. Я всегда думал, что у меня, как это называется, повышенная волосатость, да, и даже комплексовал по этому поводу, но недавно избавился от этого комплекса, потому что в общественный транспорт зашел

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна веселая, такая знакомая пара. Она вегетарианец, он мясоед. И они частенько друг над другом подшучивают. Например, когда она готовит себе суп, он подбегает с криком: «Теперь это мой супчик!» и бросает туда кусок мяса. Я ей говорю: когда он будет есть свой стейк, ты подойди аккуратненько и накрой его листом салата. А потом скажи: «Теперь это не стейк, а арт-объект. Можно только фотографировать».

0: Миша Набоков в Нарском радио вместе с вами. И если вас частенько накрывает юмористическими волнами, самое время придумать шутку и отправить на сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивный подарок с текстом собственной шутки. Ну, например, да? Прямо сейчас давайте придумаем навскидку. Жена спрашивает мужа: почему ты съел весь торт? Почему ты его сожрал? Я же просила тебя мне оставить кусочек. Почему ты его съел? Супруг отвечает: потому что он сам меня попросил. Это уже нельзя использовать.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафешке наблюдал такую картину. Собралась куча подруг за одним столиком, и они очень громко сначала начали обсуждать в целом мужчин, потом своих мужей. И она не выдержала, взяла телефон и прям так закричала: «Я сейчас ему устрою, прямо сейчас ему!» Звонит: «Ты где? Так, ты где лазишь? Ты время видел? Ты на какой кухне? Какой нашей, в смысле? Какой салатик? А, ну давай». Положила телефон, посмотрела куда-то вдаль и сказала: «А мой дома салатик нам делает».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый продавал машину. Позвонила женщина, спросила, где и у кого вы обслуживались. Он ответил, что я все ремонты по возможности провожу сам. Не очень доверяю чужим людям. Она так немножко помолчала и потом спрашивает, а если я у вас куплю машину, вы мне ее будете ремонтировать?

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновке. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый айтишник рассказывал, что починил компьютер клиентке. Проблема была в том, что очень медленно он загружался. Минут 10 где-то. Он все сделал, включается за несколько секунд буквально, и клиентка такая недовольная ему говорит: а когда теперь умываться, зубы чистить?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

душераздирающий вопль. Пельмень! Пельмень, видимо, так собачку звали. «Не играй! Делай свои дела!» Не знаю, чем там закончилось все у пельмени, это я еще смягчил, как она сказала, но лично я был очень близок к исполнению этой команды.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в институте мы с парнями вот первое время с девчонками не особо общались, пока не пришло время нам сдавать какой-то норматив по бегу. Девчонки нас неожиданно начали подбадривать, болеть. Так было приятно, прям так активно они это делали. А потом мы выяснили, что они на нас делали ставки, как на лошадей.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» обладают всевозможными функциями, в том числе обогрев, прохлада. Ну и самое главное, с ними долгожданная пятница наступает намного быстрее. Буквально через минуты вы в этом убедитесь сами. Что там говорить, она уже наступила. И все это только благодаря «Русским перцам». Встречайте! Миша Набоков.
1: Миша Набоков. Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Забайкалье разрешили заливать бензин в канистры. Власти говорят, что обстановка постепенно стабилизируется, а при этом сохраняются суточные лимиты по 15 литров в сутки. Между тем, к системе заправки машин по четным и нечетным числам присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Скоро этот список пополнит Псковская и Липецкая области. В Орловской, где такая практика была опробована первой, решили пока от нее не отказываться. Тем временем в России растет спрос на топливные присадки. По данным участников рынка, продажи средств для улучшения качества бензина увеличились на 10-30%. Автомобилисты стали активно искать и приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство официально разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца года. Пока эксперты предостерегают от такого самолечения, а покупатели присадок зачастую жалуются на качество продукции, сервисы готовятся к наплыву машин на ремонт, пишет «Известия». Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Право на обучение получат исключительно те, кто имеет высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной медпомощи и принципы питания беременных и детей, но и специфические блоки. Традиционное рационное питание россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Франции стала первым полуфиналистом Мундиаля. В 1-4 она победила команду Марокко. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Благодаря этой победе французы в 8-й раз вышли в полуфинал мирового первенства, повторив достижение сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Эта игра пройдет сегодня вечером. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Дамы и господа, клуб любителей пятницы все равно объявляется открытым.
2: Вот это да! Ну, заслуживает аплодисментов твоя смелость открыть этот клуб так рано. Надеюсь, никто не будет против.
1: 7.02, нормально. Зато без очереди зайдете.
2: Заходите, здесь будет классно, здесь будет весело, потому что это главное утреннее шоу страны.
1: Русские перцы! Здесь Полина Жукова.
2: Здесь Дима Морозов.
1: Когда-нибудь сюда придет еще и Антон Юрьев. Мы на это искренне надеемся. Он также ворвется в эту студию, как вот этот смерч Бернадет, или как там его. Кто-то к нам сейчас вот летит прям. Мы об этом слышали. Ну, еще послушаем. А еще, кстати, сегодня в Москве жаришка.
2: Да, ну, здесь во-первых, тропики сегодня
1: да,
2: будут намечаются.
1: 29 градусов нам тут обещают. И кроме этого, если мы говорим про цифры, то еще здесь будет 10 тысяч рублей.
2: Это в следующем часе, так что давайте скорее просыпайтесь, бодритесь. Ну, а в этом услышите перченый гороскоп, чтобы понимать, что, как, зачем и почему.
1: Да, а сейчас у нас куча комплиментов для самых-самых красивых наших слушателей и слушательниц от Артура Пирожкова. 3, 2, 1.
2: Понеслось!

0: Русском радио.
1: Я хочу рассказать про молодого человека, который для меня является супер смелым и уверенным. Наверное, у меня нет прокачанного такого скилла в уверенности, как
2: кто
1: у него.
2: Это? Майор Гром?
1: Нет, это московский школьник. К сожалению, я не знаю, как его зовут. Если кто-то знает, напишите нам, пожалуйста. Который получил за ЕГЭ по математике 99 из 100 баллов и решил пересдать экзамен. Значит, перфекционист не дотянулся до максимального балла из-за глупой ошибки. Но теперь или-или. По правилам пересдачи первый результат автоматически аннулируется. Выбрать лучший из двух вариантов просто нельзя. Вчера
2: дружочек.
1: Он переписывал.
2: Переписывал?
1: Вчера переписывал.
2: Пока непонятно, да, что?
1: Mm-mm.
2: Дружочек, вот ты говоришь, да, что маленькая глупая ошибка была у тебя в этом экзамене. Вот как бы вот это решение не стало твоей большой глупой ошибкой в жизни. Ведь выбрать нельзя результат, а вдруг там будет 98?
1: А с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это классика.
2: Вот мы, конечно, тут сейчас обсуждали, а можно ли вообще внести законодательно такую возможность пересдавать экзамен? И мы поняли, что не надо. Потому что так тогда все будут сдавать
1: да,
2: второй раз.
1: И выбирать, какой вариант был лучше. Первый написанный
2: да.
1: или вот уже потом, когда вы пересдавали.
2: Угу.
1: Так что мы, конечно, тебе, дорогой наш человечек,
2: желаем
1: удачи.
2: 100 баллов тебе в копилку.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Саймонсов.
1: Странно, всем здрасте, кстати, да, ну вот, что неудобство, это, естественно, на время, а метро навсегда, скоро у меня появится метро рядом.
2: Серьезно? Представляете,
1: да? Боже мой, как приятно утром наблюдать даже по гороскопам, а вот, работа манипулятора, потрясающе.
2: Будешь ездить на метро,
1: как? Не уверен. Овны, здравствуйте, сегодня одна хорошая идея способна изменить весь ваш день.
0: Дорогие коллеги-тельцы, вас ждет приятное подтверждение того, что вы движетесь в верном направлении.
2: А мои любимые коллеги-близнецы, нас ждет с вами неожиданная инициатива, она принесет больше пользы, чем долгие раздумья, вот так вот.
1: Рак сегодня будет. Как-то так. Значит, день отлично подходит для того, чтобы начать все с чистого листа.
0: Левушки, сегодня ваше чувство справедливости поможет принять верное решение.
2: Дева, вас приятно удивит человек, которого вы недооценивали.
1: А весы. День подарит возможность оказаться в нужном месте в нужное время. Вот я и оказался.
0: Наврал гороскоп тебе сегодня. Скорпион, и сегодня лучше сделать один уверенный шаг, чем 10 осторожных.
2: Стрелец, вас ждет удачная возможность научиться чему-то полезному.
1: Козероги, неожиданный повод для праздника найдется сам собой.
0: Водолеи, сегодня смелая идея заслуживает шанса на воплощение.
2: И на десерт рыбки вас ждет день, когда интуиция окажется точнее любых расчетов.
1: О как!
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Конфликт.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, на время бодрых новостей продолжается, дорогие друзья. В Индонезию перемещаемся. Там индонезийский фермер летает на работу на квадрокоптере.
2: Он весит 15 килограммов.
1: Да, кто? Фермер или квадрокоптер? Я не знаю, может, он легкий, как пых. Понимаешь?
2: Так, ну давай. Ну, они вообще там миниатюрненькие такие, ребятки.
1: Миниатюрненькие, да. Значит, у них даже есть этот самый квадрокаршеринг там.
2: Либо это квадрокоптерище.
1: Да, это прям что-то накрыло Индонезию. Мужчина, значит, заранее задает маршрут программе, садится, пристегивается к летательным аппаратам, засыпает, видимо, и отправляется в путь, который, кстати, занимает всего лишь чуть больше минуты. Единственная сложность — лететь приходится спиной вперед.
3: Вот прелесть
1: такой,
3: какая.
1: Вот такой веселый дурачок.
2: Как в джазе, только девушки.
1: Да, люди это самое смотрят, говорят, какое-то ощущение, что кто-то возвращается в прошлое. Чувак, спиной.
3: Ой, хорошо, что у них геолокация нормально работает, а то бы летал бы в Шереметьево.
1: Да, ну просто, а как по-индонезийски будет говорить, простите, я опоздал, потому что я в Рязани. Ну просто бывает нарушено. Все, привет.
3: Не знаю даже.
1: Ну не знаете, и ладно. Ребят, на самом деле, тут точно не шутки. Шутки — это когда вы сами сочиняете, присылаете. И это, знаете, эти очень радуют нас. Почему? Потому что мы сидим, читаем, смеемся. Вот,
2: не
1: кайфуем.
2: Мы, а ты.
1: Дима.
2: Не нас, а вас.
1: Дима. И пока Морозов разбегается и ударяется об стену, я продолжу. Так вот, шутки ваши, которые вы присылаете, бывают настолько удачными, что заслуживают собственного мерча. Вот так. Мерч. Мы же мерчендайзеры. Если у вас именно такая, отправляйте, пожалуйста, ее на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Все условия конкурса на нашем сайте. Шутите на здоровье, товарищи.
2: И это не шутка.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Майонез.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Русском радио.
1: Ребята, я все пытаюсь как-то придумать нам культурную программу, когда мы в Нижний Новгород поедем в августе. В принципе, у меня есть уже для вас конкурсы, аттракционы.
2: Да, да. И конкурсы будут.
1: Но помните, посмотрите, пожалуйста, в интернетах нашу серию «Перцы в городе», как мы ездили в Нижний Новгород. У нас там для Антона было прекрасное развлечение, где он бился головой об фонари.
3: Да. Ну да, я помню, ты еще радостно хлопал в ладоши, но я все равно выжил, да, я помню.
1: Вот. И, значит, я так понимаю, что один китаец посмотрел эту серию, как мы бегали с этой Чкаловской лестницы. Ктык бегал.
3: Ну, китаец, который очень любит Нижний Новгород.
1: Да. Вот, он, значит, ему настолько понравилась эта Чкаловская лестница, что он решил попасть в книгу рекордов Гиннесса. Он проскакал 40 ступенек на голове.
2: О, боже мой!
1: Да, его зовут Ли Цинбо. Он акробат. Установил новый мировой рекорд. Он преодолел лестницу без рук и без ног. Ну, без помощи, в смысле. По правилам, нельзя было касаться опоры и задерживаться на одной ступеньке дольше 5 секунд. То есть вот он на голове как бы пропрыгал туда-вниз 40 ступенек.
3: Угу.
1: Но слушай, это почти твое.
3: Ну, почти мое, конечно.
2: Почти, да.
3: Я думаю, что потом китайцу нужно просто, понимаете, оставить Нижний Новгород, чтобы он там сдавал ЕГЭ. Вы же говорили про 0 баллов, да?
1: Да.
3: Вот примерно после этого. Не, про 0.
2: А, и про 0 было, да.
3: Вот про 0, вот как бы.
1: Анекдот. Заходит китайцы в кафе, а у него вместо головы гематома одна сплошная.
2: Ужас, кошмар такой.
3: Какой смешной анекдот, боже мой.
1: Слушай, ну надеюсь, что все закончилось для него прекрасно.
3: Я думаю, тебе нужно, знаешь, со стендапом ездить с этими анекдотами, чтобы у тебя был аншлаг, еще раз аншлаг в каждом зале просто, понимаешь?
1: Не, ну он молодец.
3: Конечно, молодец.
1: А теперь хочу тебя спросить, повторишь ли ты этот рекорд?
3: Конечно, а я бы хотел и себе, и китайцу задать вопрос перед тем, как это делать. Зачем?
1: Вот просто ну, как интересно. Зачем? Попасть в книгу рекордов Гиннесса. Ответ простой.
3: Я, ты знаешь, пожалуй, воздержусь.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. На центр России надвигается новый циклон Бернадет. На Московскую область он обрушится в выходные. По некоторым прогнозам, в регионе может выпасть порядка 80% месячной нормы осадков. Ранее циклон уже бушевал в Калининграде. Там повалило десятки деревьев и затопило городские улицы. Прежде всего, непогода может сказаться на работе аэропортов. В Минтрансе уже предупредили о возможных отменах рейсов в Москве. Сильный ветер и гроза ограничивают возможность взлетов и посадок. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Схема расчета следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются, из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже из этой усредненной части будет считаться налог. Документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Доступное жилье в столице стремительно теряет позиции. В первой половине года в Старой Москве не стартовал ни один новый ЖК эконом и комфорт-класса. Объем предложения сократился на 35%, а цены продолжили расти. Эксперты связывают это с падением рентабельности таких проектов и постепенным размыванием границ между классами жилья. Из-за высокой ключевой ставки и жестких требований города строительство массового жилья стало значительно менее прибыльным. Российские железные дороги предложили выбрать птичье название для двух новых электричек. Голосование запустили на сайте РЖД. Назвать хотят пригородные и межрегиональные поезда, которые курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Сибири и Поволжье. Среди вариантов – Грач, Скворец, Королёк, Зарянка, Щегол и многие другие. Обычно железнодорожные составы называют в честь птиц, в частности, уже курсируют Сапсан, Ласточка, Финист и Орла. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А, пятничка продолжается, дорогие друзья, и главное утреннее шоу тоже. Здесь русские перцы. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, меня зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте! Ну, кстати, главное, но не нишевое утреннее шоу.
2: Какое? Что это такое нишевое?
3: Нишевое. Вы знаете, сейчас такое модное слово появилось, нишевое, которое раздражает меня.
2: Я знаю, что есть нишевый парфюм, что-то такое.
3: Было такое, да. Это раньше было вот как раз слово нишевое, про невкусные духи с запахом конюшни.
2: Ого.
3: А теперь все вокруг стало нишевое такое. Он такой нишевый.
2: А как это тогда понимать?
1: Я не знаю, я ламповый. И капсульный.
3: Ламповый.
1: Что еще какой-то
3: есть? Капсульный, да, молодец.
2: Вайбовый.
1: Кто?
3: Вайбовый.
1: Вайбовый.
3: Уже устарело тоже слово. Ну, в общем,
2: устарело
3: уже? Хочется сегодня вспомнить слова, которые нас раздражают. И вас тоже раздражают. Современные или не очень современные. Вот что вас раздражает? Какое слово? Существующее.
1: Конечно, существующее. Меня раздражает слово компетенции.
3: А у меня квинтэссенция.
1: Что еще на «к» есть? Тебе на «я».
2: На «я» мне?
1: Да.
2: Яма.
1: Яма. Молодец.
3: А слово «конкурент»?
1: Во-первых, не яма, а воронка продаж. Воронка.
2: Кстати.
1: Да. Вот, в которую столько попадало молодых, так сказать, этих стартаперов. Угу. Вот так вот. Воронка стартаперов.
3: Инфобизнесменов, так называемых.
1: Да, инфо-цыгане. Цыгане. Да,
3: поэтому, да, да. Пожалуйста, нам напишите, какое слово вас раздражает и почему. Самое главное, мы ждем это в канале в Максе.
1: Угу. А еще в группе ВКонтакте там есть пост, под ним можно целый словарик составить нам всем.
2: А еще мы ждем личные сообщения во все мессенджеры. Может быть, кстати, кого-то и это слово раздражает. 8-916-003-105-7.
1: А, давайте.
0: На русском радио. Читаю.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, сейчас какое будет у нас тут вообще бесилово.
2: Да, давай точку над «и» сразу поставим.
1: Над «и».
2: Над «и» поставим.
1: И
2: скажем, что мы говорим сегодня не про ошибки, не то про, что там кто-то неправильно где-то ударение ставит, а мы говорим именно про бесячие слова.
1: Которые употребимы.
2: Да, вот, например, пишет нам Светлана, слово «краш» просто раздражает, даже не могу объяснить, почему.
3: Это шантаж.
2: Ну, краш, но...
4: Краш?
2: Краш, краш.
4: У меня слово «краш» раздражало еще с момента краш-теста.
1: Там «краш».
4: Господи, боже мой, почему же ты это хорошо?
1: Учите английский, Антон Владимирович.
4: Зачем мне английский, если я на русском радио?
1: Вот, если бы ты знал английский, ты бы знал, что вот, например, Наталью бесит слово вайбовый, эмпаты, миллениалы, зумеры, скуфы, кринжи, милфы и прочее-прочее.
4: Напомню, она тоже слушает русское радио, что переведите нам, чтобы я понял.
1: А милфы-то вам чем не угодили? Наташ.
2: А скуфы?
1: Не, ну скуфы я могу понять, но милфы.
4: Ты соедини скуфы и милфы. Это такое вообще.
1: Скуфилфы.
4: Я это получается. Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков!

0: в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Говорим про бесячие слова, которые вас раздражают. И вот нам написала Жанна, ее в последнее время раздражает слово «в смысле». Начинаешь рассказывать что-нибудь человеку, а он тебе «в смысле». Что «в смысле», к чему?
1: В коромысле.
0: Даже говорить не хочется. Слово «паразит», я так считаю.
1: Да.
0: Ну да, его везде часто очень лепят.
1: Не, я обычно, когда вот мне неинтересно, что мне рассказывают, я говорю: как интересно.
0: Все, теперь я буду знать.
2: Меня бесит взлет от фразы «как бы», когда «ну как бы».
0: Как бы.
2: Это все как «Тим, откройся просто». Как бы типа еще. Типа, а я типа «лол», а типа.
0: А Танюша нам написала, что ее просто раздражает молодежное слово «сик-севен».
2: Ага. Я вообще не понял, сколько раз попытался врубиться, что это.
1: Это ничего, в том-то и дело.
2: Кромешный идиотизм прям.
1: А, просто переждать это надо.
0: Да.
1: Это пройдет.
0: Переболеть.
2: Переждать то, что можно не замечать.
1: Это пройдет. Потом появится новое, более бесячее слово. Вот Ева нам написала, ее бесит, смотрите, сразу 7. А, так, мы уже тут Милфу упоминали. Ее бесит слово «вкусно», когда речь не о еде. «Эмпаты». Просто уже все достали меня с этими эмпатами. Проработанные.
0: Да, есть такое.
1: Все такие проработанные.
0: Тебе надо проработать.
1: Нишевая, да, трансформация. И почему-то ее раздражает слово «овуляция». Почему?
2: Ну, что ж такое сегодня?
1: То, что это модное какое-то слово. Вот, то есть если девушка очень какая-то вот прям вот, я не знаю, воодушевленная.
0: Которая смотрит на тебя голодными глазами.
1: Что ей приписывают вот это слово.
0: Понятно.
1: На букву «о».
2: Может, она просто голодная, покормить девчонку?
1: Может, покормить надо просто, действительно.
2: Да.
1: Чем?
2: Едой.
0: Сладеньким, ребята, сладеньким чем-то.
1: Сейчас еще завтраки продолжаются на верандах, поэтому вот давайте уже, девочки, покушайте.
2: Завтрак.
1: Кстати, некоторые слова
0: «покушать» раздражает, да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
13: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
14: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
15: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезли. привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: В темном коридоре вещь.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Я тебя услышал.
2: Угу. Угу. Понятно, ясно.
3: Это значит, со слухом все хорошо.
1: Есть. И такая скобочка еще одинокая.
2: Какая? В какую сторону?
1: В любую.
2: В любую?
1: Если эта скобочка одинокая.
3: Вверх.
1: Да, представляешь, если вот тебе в переписке просто ставят вот это на твое большое-большое послание, просто скобочка такая одинокая.
2: А еще очень многих раздражает, когда тоже на всякие сообщения отвечают «ок». Почему не написать «хорошо»? Мы же все-таки в России живем.
3: Это длиннее просто.
1: Да.
2: Ну, это неуважение, спс.
3: Да, спс, хор.
2: Ну вот это я вообще отл ненавижу.
1: Ну это сейчас молодежь так делает. А я, кстати, им тоже пишу кдл.
2: Кдл?
1: Это как дела, типа.
2: Серьезно, так им пишешь?
1: Да.
3: Ну сейчас же просто такая ситуация, что люди смс-ками переписываются,
2: да,
3: а там
2: да,
3: опять
1: ты же знаешь, что
3: количество знаков считается.
1: Да. Да. Я уже просто привыкаю. Ты же знаешь, что у меня есть друганы 9-летние,
2: знаю,
1: с которыми мы играем в онлайн-игру. Так вот, они вот пишут мне в чат. Это они меня вызывают на дуэль.
3: А я не знал, что у тебя... А какой у тебя там ник? Берсерк? Кто ты?
1: Я не скажу, чтобы вы меня там не нашли. Но у него ник Газировка.
2: Да.
3: А.
2: Мы уже знаем про него
1: давным-давно.
2: Сейчас
1: они на каникулах, да, мы давно друг другу не говорили пр.
3: Ну, слава богу.
2: А вот Валентина нам написала, что ее просто до бешенства доводит сочетание «вкусные новости». Вот теперь и живите с этим.
3: Вкусные новости?
2: А мы частенько говорим у нас что? «Вкусные новости».
1: Вы не хотите невкусные новости?
3: Нет, если новости про еду, то, конечно, вкусные. А так, ты что, остальные не особо вкусные.
1: Информативные. Вот, Наталья, знаете, что раздражает? Слово «изи». «Изи» и «сигма».
2: Сигма.
3: Не, ну сигма ладно, а изи, к примеру, если приземляешься в Израиль, там никого не раздражает.
2: Ой,
3: да что, на самом деле изи. А вот и выходит изи, говорит, так и здравствуйте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Так, у всех память хорошая.
2: Да.
1: Все помнят, что у нас игра против правил впереди.
2: Конечно.
3: Да.
1: А все помнят наш номер телефона?
3: Нет.
2: Антон.
1: Напомню.
3: Что?
1: Плюс 7-495-995-105-7.
2: Запомнил?
3: Вот теперь все запомнил. Нет, что запоминать-то? Я телефон, понимаешь, я ж трубку снимаю, говорю, алло.
1: А
3: вот.
1: Ты помнишь, где телефон стоит?
3: Ой.
2: Так
3: вот.
2: А вы помните вообще, у кого 10 тысяч?
3: Ну, это я помню.
1: Подожди, мы не знаем, у кого сегодня.
2: У меня.
1: А, у тебя давай, разыграем.
3: Ничего
1: Итак,
3: себе.
1: 10 тысяч, пожалуйста, заберите у Полинки сегодня. Нам надо человека, который ответит на 10 вопросов неправильно.
2: Да.
3: А если не получится, третья хорошо, с котом 12. Выходит примерно в 10.
2: А, что? Это опасно.
1: Она прячет их в сейф.
3: Danger Dead. Не называй это сейф.
1: Danger Dead. Danger Girl.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783208-305-6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну как дают? Не просто дают, а так берут, раздают, но какие-то, знаете, хорошие, бодрые ответы. Нелогичные. Нет, логичные, но неправильные. Правильно, но нелогичные.
2: Ты сейчас запутал всех.
1: Короче, все, игра против правил. Да, зазвонилась Наташенька из Новосибирска. Наташ, привет.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, очень рада вас слышать. Первый раз до вас зазвонилась.
2: И мы очень рады вас слышать. Чем вы занимаетесь в Новосибирске?
4: У нас погода хорошая, собираемся в плавь.
3: Плавь на сапах?
1: Нормально. На чем плавать будете, Наташа? На теплоходе?
2: Ух ты!
1: Красиво.
2: Там музыка будет играть, и вы в белом платье будете.
1: Одна
2: там
1: стоять на берегу.
4: Будет хорошо.
2: Наташа, а у вас есть какое-нибудь слово, которое вас вот прям бесит по теме нашего дня?
4: В смысле?
3: Это слово, да?
1: Да. Угу. Понятно.
3: Ладно, Наташ, мы хотели вас запутать, но, судя по вашей улыбке, по вашему смеху звонковому, запутать вас невозможно. Поэтому предлагаем с места в карьер прыгнуть и сыграть. 20 секунд будет, 5 вопросов в первом раунде. Отвечайте неправильно, но логично. Если вы все сделаете так, как надо, получите по 1000 рублей за каждый данный ответ. Ну а потом мы с вами поиграем в суперигру, и вы заберете 10 тысяч. Я вам этого желаю.
2: Да, удачи вам, дорогая.
4: Спасибо.
3: Время пошло.
1: Чем играют на скрипке?
4: Лопатой.
1: Как называется дом бобра?
4: Нора.
1: Что разбила мышка в сказке «Курочка Ряба»?
4: Дерно.
1: Как называется детеныш овцы?
4: Корова.
2: А почему вы все время говорили «ой»? Ой.
1: Ну что, вдруг неправильно ответил, а так нормально.
2: Как называют дом бобра? Нора. Ой.
1: Не, ну что, 4000 рублей. 4000 рублей. 4.
2: Это прекрасно.
4: Я так волновалась.
1: Ну вот, наволновались на 4 тысячи.
2: В смысле волновались?
1: А, в смысле? В смысле, в коромысле? Нормально. Все, 4 тысячи выигрываете, спокойным образом едете на теплоходы, все 4 тысячи тратите на коктейли.
3: А мы пойдем переписывать сказку про курочку Рябу.
2: Да.
3: Как там мышка, что она там?
2: Зерно.
3: Зерно разбила.
1: Ушла мышка на посевную и зерно разбила. Нормально.
3: Ну все, Наташ, пока. Хорошего дня вам, хорошего плавания.
1: Коротко и ясно.
0: Игра против правил на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте top-academy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
6: Сеть супермаркетов «Стейтон» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
7: Хетаджи барагбон хожа ховат.
8: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
9: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
8: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Таганроге после налета беспилотников загорелся морской порт. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание. Также из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Еще началось возгорание административного здания. Проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме этого, в Азове горят два объекта хранения нефтепродуктов. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 376 беспилотников более чем на 10 регионами. С иностранных симок больше нельзя зайти на недоступные в России ресурсы. При этом доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу, например, Netflix, сохранился. Как пишет «Известия», у россиян на руках примерно 2 миллиона симок иностранных операторов. Используется около 500 тысяч из них. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. Для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Детям 3-7 лет достаточно 1 часа в день, для детей 7-11 лет – 1,5 часов, для подростков – 2 часов в день. Ученые выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы. Команда специалистов проанализировала более 1000 научных статей, опубликованных в течение последних 35 лет. Выяснилось, что для любви к работе человеку нужно удовлетворять потребность в автономности и чувстве сопричастности, то есть решать задачи без постоянного надзора и контроля, а также осознавать свою компетентность. Вернусь буквально через час. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: ту-ру-ту-ту.
1: Что же вас бесит?
0: Очень много всего.
1: Расскажите нам об этом.
2: Лучше по-хорошему.
0: Хлопайте в ладоши.
1: Это точно.
2: Браво, лучше.
1: Лучше по-хорошему, иначе Антон придет и такое вам там устроит. Ну, как минимум, он опустошит ваш холодильник.
0: Да. Звучит угрожающе.
2: Мысли просто.
1: Да, а еще у нас есть для вас... Ну, много чего у нас есть, и конкурсы разные есть интересные.
2: Да. Итак, обматываем все туалетной бумагой, засовываем карандаш в бутылку, вот, вводим хороводы и на свободный стул садимся, когда заканчивается музыка.
0: Ой, как весело
1: будет! И собираем со стола с пола пуцки.
0: Пуцки, да.
2: Какой-то вода, такие конкурсы, извините.
0: Ага, да, точно.
1: Да, ну, а пока мы еще к вам не пришли, вы, пожалуйста, дослушайте наше шоу сегодня до финала.
2: Потерпите.
1: У нас еще целый час впереди. Антон Юрьев здесь.
2: Тута.
1: Полиночка Жукова.
0: Доброе утро.
1: Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Мы сегодня обсуждаем, если вы еще не поняли, слова, которые вас дико бесят. Ну-ка, все вместе.
0: Да, пишите нам, пожалуйста, эти самые словечки в нашем канале в Максе. Там есть пост, комментарии, можете в личные сообщения, куда угодно.
2: Не забывайте про группу ВКонтакте, там тоже есть пост, ну, будьте добры уж прям под ним.
1: Ну, можно даже, кстати, не одно слово, а целую фразу.
2: Да.
1: Сразу фразу.
0: Сразу фразу и все.
2: Сразу напишите.
1: 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: не одета, ты не выскочила.
1: Да. Ну, вот не могу, бесить
2: меня. Из крайней кабинки.
1: Из крайней кабинки, да.
0: Да, крайний раз вам повторяю.
2: Он, кстати, кабинка у нее реально была бы крайняя. Потому что кабинка бывает крайней.
1: А вот полеты не бывают крайними?
2: Нет.
1: А кто даже говорит,
2: бывает крайний дом, потому что он на краю.
1: На краю стоит, обрыва, пропасти.
0: Да. Крайняя смена рабочая, боже что.
2: И там еще есть некоторые.
1: Есть? Я думаю, что многие со мной в одном лагере, кто не любит и кого бесит слово «крайний».
0: Да, был я с Жуковой в одном лагере.
1: Причем, хороший был лагерь.
2: Причем люди не понимают,
0: три смены
2: почему они так говорят.
0: Да.
1: Да.
2: Ребята, учите русский.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер «Юни-С». Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган» – время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
8: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
9: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
8: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
13: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
14: 7 раз примерь, и муж согласится на все!
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: и перцы на русском радио.
1: Так, дорогие коллеги, я вам официально сейчас заявляю, что нам порвали Макс в комментариях. Он просто разорвался уже, лопнул от количества ваших комментариев.
2: Ты еще письмо готов. Создателю Максу напиши просто.
3: Он еще готов вместить в себя огромное количество ваших сообщений.
2: Вот
3: так что
2: проверим,
3: не останавливайтесь, пишите, пожалуйста. Вот Ксения пишет, что ее раздражает. Какое слово? На бассейн, когда говорят. Пойдемте на бассейн. Как можно сходить на бассейн?
1: Ну, на море же можно сходить.
2: Нет, сходить на бассейн можно.
3: Или в...
2: Если речь как бы не о купании, а так-то...
1: Ну, как бы сходить на бассейн.
3: Ну, это неправильно.
1: Неправильно. Но интересно.
3: Да, вот Анна пишет, что ее бесит, когда ее, видимо, ребенок говорит: «Мам, чё, реал?»
1: Чё, реал?
2: Рил, да. Рили, да.
1: Рил,
2: да,
1: рил.
2: Угу. Вот эти англицизмы, которые в жизни есть. Ну,
3: да.
2: Иногда это весело.
1: Это молодежно. Иногда, кстати, интересно погрузиться вот в эту культуру. А нам тут, кстати, кто-то написал, я потерял это сообщение, бесит, когда 35-летние люди выражаются молодежным сленгом. Им это не идет.
3: Да угу. Не знаю, мне не бесит.
1: А вас бесит, когда 39-летние люди выражаются?
2: А 46?
3: Вообще не должно ничего бесить, когда тебе вообще чем-то возраст.
2: Какой молодец, он знает английский.
1: Нам пишет еще Анна Попова. А ее дико бесит фраза «от слова совсем».
2: От слова совсем меня вымораживает просто.
1: От слова совсем.
3: Слово совсем. А вот Людмила написала, что ее раздражает слово «кэшбэк». Но есть же прекрасное слово «возврат».
1: Ну так кэшбэк — это же не возврат.
3: Ну как, это тоже
1: возврат
3: какой-то...
1: Возврат — это когда вы приходите в пункт выдачи и отдаете туфли, которые вы на вечеринку поносили. Вот это разврат.
3: Ой, там да, такая кэшбэк схема тяжелая.
2: Это, вы купили эти туфли, а вам еще пришли еще одни туфли.
1: Да, вот представьте, вот слово «возврат», которое я вам сейчас описал, такое неприятное,
3: да.
1: С ароматом ношенных туфель. И кэшбэк, когда вам из банка приходит красивая, приятная сумма на карточку.
2: Вот теперь меня бесит фраза с ароматом ношенных туфель.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Чего там вас еще бесит? Расскажи.
1: Ну, вот, практически все.
2: Екатерину, кстати, бесит, когда говорят «сем» вместо «семь», «перми» вместо «перм» и «семочки».
0: Угу.
1: Ну, «семушки».
2: «Перми» говорят в Перми.
1: «Семушки», «денушки».
2: Да, «денушки». Кстати, да. Про денежки тоже тут было.
1: «Семь денушек».
2: Типа «денежки» мне не нравится слово, а «денежка» нравится.
1: «Денежка» в принципе нравится.
2: Да.
1: Да.
2: Сама по себе. Но слово не нравится.
1: Ну, которое падает на карту.
2: Потому что денежка — это что-то такое маленькое, незаметное, а вот деньги —
1: да,
2: это прям ощутимо.
0: А вот нам пишет Катя, что ее бесит слово «пока» в сочетании с ее именем. А дальше сами.
2: Ну да, понятно.
0: Да.
2: А вот у Ирочки Бесилова, знаешь, что если ей говорят в ответ на любое. Посмотрим.
0: Посмотрим, да, раздражает.
2: Посмотрим. Mm-hmm.
0: А вот Оля почему-то раздражает слово «бусы». Ну вот колье, ожерелье, цепь звучит нормально и объясняюще. А вот «бусы», по-моему, звучит бусы отвратно.
1: Прикольно.
2: Чё, бусы.
1: Меня бесит фраза, когда люди что-то обговорили, решили, говорят, все, шагнули. Куда?
2: Шагнули.
0: Да. А на ход ноги тебе нравится?
1: На ход ноги мне нравится, если речь идет про пироженку у вас.
2: На ход ноги.
1: На ход ноги.
2: Ой, Надежда.
0: Что такое?
1: Что случилось с ней?
2: А что это вы тут устроили мне комментарий? Ее бесит слово «кись», когда к девушке обращаются.
0: Ну, меня не бесит. Кись, пусь, зай.
2: Мы как бы, я, для меня Полина киска.
0: Киска. А ты для меня тоже киска.
2: Да.
1: Нормально, а я ветеринар.
2: Все мы друг другу киски.
0: Круговорот кисок в природе.
1: Дим, да. Будь ближе к лотку, я тебя очень прошу.
2: Спасибо, котик. Спасибо.

0: еще пришло классное сообщение нам сегодня по теме. Слово, которое вас дико раздражает, Любочка написала нам в Макс в личку. Это самое. Вот меня бесит, когда мой сосед говорит фразу «это самое», «это самое».
1: Я, короче, «это самое». Слово. И тут «это самое», захожу, «это самое», а тут «вы это самое». Да. Я думаю, о, «это самое», здорово, «это самое».
0: Ну, это по слову «паразит», такое бывает, да.
2: Леночка нам пишет, ее очень раздражают молодежные слова, в особенности «жиза».
0: «Жиза». Ой, жиза. Какая «жиза». Да.
2: Или «шиза».
1: Шиза. Ну, вот когда вот говоришь, часто жиза, начинается шиза. Это,
0: да. Перетерпите, Леночка, перетерпите. Вот нам Наташа написала, ее бесит, когда говорят, я своего попросила, я своему сказала. Ну, имеется в виду, видимо, своему мужу, там, мужчине. А кому своему? Я своему сказала.
1: Меня очень это самое бесит фраза, когда тебя подгоняют фразы «поторопись-ка».
0: «Поторопись-ка», да. Вот еще хорошее сообщение. А меня раздражает, когда говорят «на, возьми на всякий».
2: На всякий. На
0: всякий. Не добавляют случай, типа, на, возьми на всякий.
2: На всякий, да. Вот Светлана написала, бесит ее, когда говорят «не плакай». Ну что ты плакаешь? Плакай.
1: Не плакай.
2: Не плакай.
1: Ну это из разряда «свет зажгило».
2: Да. Ага. Алеша вот пишет, что его бесит. Пицунда и маракуя. Слова.
1: Да, но пицунда и маракуйя — это нормально. Но пицунда — это хорошо.
0: Не, если там погода плохая, то, конечно, да, конечно, я понимаю, почему вас раздражает это.
1: Да.
0: Хочется же, чтобы тепленькая была.
1: Ну, есть же выражение, как тяжело Гваделупе, знает только Гондурас. Вот. Поэтому пицунда меня совершенно не смущает.
0: Вам виднее, Антон Владимирович.
2: А вы говорили про слово «рандомный»?
0: Говорили.
1: Рандомно, короче, разбросаем.
0: А может и нет. А вот еще, кстати, написала Настя, она говорит, а я ненавижу, когда к девушке обращается «малая».
2: Ой, я тоже, кстати, мне не нравится.
0: Слышь, «малая».
3: Русские перцы. На русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
3: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Мелкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
17: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Знаете, мы забыли слово одно.
2: Какое?
1: Указать. Много нам чего написали. Заходите, пожалуйста, в наш Макс, в нашу группу ВК. Нам написали вот это слово «прайм».
2: «Прайм».
3: «Праймэра» сейчас,
1: да. «Праймэра», да, который сейчас просто везде
2: я
1: тоже используется.
2: Я трачу свой «прайм».
1: Да, вот всех раздражает это слово «прайм», которое вылезло.
3: Да, откуда, непонятно, почему именно сейчас должна быть это моя «прайм-эра»? Почему она не была 5 лет назад?
2: Ну, не знаю, «прайм-эра», но мы с вами работаем «прайм-тайм».
3: «Прайм-тайм», мы в «прайм-тайме».
1: Она могла быть и 5 лет. Тут некоторые выкладывают свои фотографии из отпусков тогдашние, говорят, ой, тогда был мой «прайм», а сейчас я уже все, ушла.
3: Ну, не знаю.
1: Да.
2: Вот вечно в прайме, вот Оленин.
1: Конечно, да. Мы тоже в прайме. Да, судя по рейтингам. Спасибо, кстати, вам за то, что вы нам их делаете. Спасибо.
2: Тебе, Оленин, да.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Ну, вот здравствуйте, да, я же обсудили меня со всех сторон.
3: Привет тебе.
4: Привет всем, привет. Да, наступает мой прайм-тайм на русском.
2: А у нас на самом деле 24/7 прайм-тайм, да, здесь?
4: Да у нас у каждого, да.
2: Конечно,
4: у каждого свой прайм.
2: У каждого свой прайм, действительно.
1: У каждого, каждый из нас немножко в прайме.
2: Надо переименовать вообще, вот там некоторые люди живут. Павшинская прайма, по-моему, нормально.
3: Ну, расскажи нам, пожалуйста.
1: Прайми меня.
3: Какое слово тебя раздражает?
4: Никакое.
3: Ну, опять никакое.
4: Я к этому отношусь как к фольклору. Потому что вот для меня это какая-то идентичность человека. Вот есть люди, которые, я знаю, что они говорят, вот это слово неправильно, это слово неправильно. Но для меня это, ага, это вот этот человек, это этот человек.
1: Не-не-не, а вот чисто фонетически, какое слово может быть тебя раздражать? Повидло какое-нибудь, я
3: нет,
1: не знаю.
3: Там, нет,
4: ну, ты знаешь...
1: На районе,
4: нет, я же учу иностранные языки разные.
1: Так.
4: И поэтому для меня это, ну, то есть мне даже интереснее, откуда это слово появилось, да, то есть вот найти его корни. Поэтому никакое не раздражает, честно. Я вас удивлю, но нет такого слова, которое фонетически
3: меня
4: раздражает.
3: Ты нас не удивил.
2: Ну, вот видишь, вот он разные языки изучает, а слово «полиглот» его не раздражает.
4: Ну, почему?
1: От слова совсем.
3: Ну, и неужели тебя не раздражает то, что у нас начинаются выходные, а тебе еще работать?
4: Нет, вообще нет. Я сегодня здесь весь день, и для меня это вообще праздник.
3: Какой ты позитивный.
2: Ну, такое.
4: А, кстати, а ты же, Антон, разве не полиглот? Мне кажется, ты глот абсолютно все.
2: Еще
4: все, что есть в холодильнике. Ты не моноглот.
1: И желудки, и сердечки.
2: Да. Подробности в моей новой книге-брошюре «Антон не глотает». Значит, дорогие друзья, прямо сейчас мы уходим радоваться выходным. Оленя оставляем здесь. Это Жукова, это Морозов, это Юрий. Всего вам наилучшего.
1: Пока.
3: До понедельника.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
2: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8 999 844 34 34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Москве произошла крупная авария с автобусом. ДТП случилось этим утром на Нижегородской улице. В автобус-гармошку врезалась «Газель». Пострадали 25 человек, у двоих тяжелые травмы. Дептранс сообщает, что водитель «Газели», грубо нарушив правила движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезал автобус. Тот выехал на газон и врезался в рекламный щит. Обстоятельства аварии выясняет прокуратура. Средний срок ипотеки упал до минимума с 2022 года. Сейчас он составляет 23,5 года, следует из данных Центробанка. Еще в начале года он был на 5 лет больше. Причина – в изменении структуры рынка. После введения правила «один льготный кредит одной семье», выдачи по госпрограмме просили. При этом длинная ипотека все меньше помогает заемщику осилить кредит. Ставки по ипотеке сейчас в среднем составляют 17-18% годовых. Через госуслуги в вузы подали более 2 миллионов заявлений. А самыми популярными направлениями стали IT, медицина и экономика. По данным Минцифры, каждый час через сервис поступает более 5000 заявлений. В среднем абитуриенты подают документы сразу в 2 вуза, при этом функционал госуслуг позволяет выбрать большее количество учебных заведений. С этого года дистанционно подавать документы в российские вузы могут и иностранные абитуриенты. Минздрав перечислил самые курящие российские регионы. Это Орловская область, Еврейская автономия и Республика Коми. Самый высокий процент снижения в прошлом месяце фиксировался в Ненецком автономном округе, где распространенность курения упала более чем на 70% относительно данных за начало года. А в некоторых регионах показатель распространенности табака упал ниже 10%, например, в Мордовии и Дагестане. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Дмитрий Оленин. Встречайте.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Вот и мое вам здравствуйте, привет всем и каждому здесь вместе с вами в ближайшее время, точнее весь сегодняшний день, аж вплоть до золотого граммофона, когда здесь появится Алена Бородина. Спасибо нашим русским перцам, спасибо и дню недели этому прекрасному, пятница долгожданная, к тому же еще и летняя. В общем, одним словом, все сегодня будет хорошо, давайте с таким хорошим настроем проживем сегодняшний день. Гости из будущего открывают этот час на русском.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
3: Все для уверенной победы.
2: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да какой там один? Там не два, там не три, там уже ого сколько. Помните, весной сначала была рассада, а теперь у вас уже все. Все свое как минимум для салата. Ой, вот это я так люблю, все свеженько. А самое главное, что есть быстрая доставка. А ну-ка, внуки, быстро в огород нарвали бабушки вот это. Принесли, и вот тебе, пожалуйста, вкуснятина. Наслаждайтесь летом, и пусть у вас будет самый-самый богатый и классный урожай. Всем дачникам привет!

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном

0: 8. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

приятно, как приятно, когда синоптики ошибаются. Помните, вчера мне только ленивый, наверное, не позвонил, говорит, на вас там идет смерч на Москву, там такой ураган, там что творится. Ну, где-то он, может быть, и прошел, но как-то стороной от Москвы. И сегодня синоптики в хорошую сторону ошиблись, поменяли прогноз, и сегодня, говорят, уже без осадков, в Москве жаркий день, плюс 28 градусов, ну это же здорово. Здорово. Здорово и то, что в эфире Русского радио появляется Никита. Никита, с возвращением. Тебя рада твоя новая песня, но не один. Вместе с Марией Зайцевой ловите все слова о любви.

о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности. Рекламная служба русского радио 5797799.

Жасмин на русском радио, ты мой рай. А у каждого рай свой. Но те, кто по теплице по своей ходит и по огороду, а все уже так вот все выросло уже, цветет и вкусно пахнет, это вот мой рай. На, вот это вот цветы насадил на участке, тебе ходит, ты мой рай. Парни вон в гараж заходят, а там моцик стоит, тот, о котором мечтали. Вот там тоже ты мой рай. Ну и, конечно же, для всех, а те, кто уже с этой недели, вот сегодня дорабатывает последний день рабочий, да, и с понедельника идет в отпуск, вот они тоже сейчас балдеют, говорят, вот все, ты мой рай, этот последний рабочий день, вот сейчас до работы, и все, и в отпуск в летний. Всем, кто отправляется уже с понедельника отдохнуть на пару, а то и большим количество недель, приятного вам отдыха, ну а мы еще поработаем.

0: крепче, прижим мат поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Реклама на русском.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступили в Комитете по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. Обращение направлено главе Минцифры, сообщает ТАСС. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Посещаемость продуктовых магазинов упала. Как пишет Лента.ру, в небольших супермаркетах формата «У дома» клиентов стало меньше на 10%. Алкомаркеты и табачные магазины потеряли 14%, пивные – 8%, а специализированные продуктовые лавки – 5%. Аналитики зафиксировали падение числа чеков и в больших супермаркетах в январе-июне на 4%. Вузы обяжут отчитываться о комнатах в общежитиях для студентов с детьми. Это поможет понять, где для них не хватает жилья и равномернее распределить места. В частности, университеты должны будут публиковать на своих сайтах информацию о свободных местах, отдельных комнатах для семейных студентов и тарифах на проживание. Такие правила вводит Рособорнадзор. С 1 сентября студенты с детьми и молодые супруги будут иметь приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях. Маркетологи выяснили главный вид досуга россиян этим летом. Это настольные игры. На них пришлось около 40% всех заказов в июне. Этот показатель оказался выше, чем у любых товаров для активного отдыха, от мячей до матрасов для плавания. Вместе с тем, самым популярным девайсом для такого вида досуга оказались сабборды. Кроме этого, исследователи ознакомились и с предпочтениями в еде. Самым популярным мясом для шашлыков стала курица, а свинина оказалась на втором месте по частоте заказов. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Ну, правда, влюбленного человека видно сразу. И вот если вы начальник и видите в вашем коллективе влюбленного человека, отпускайте. Прямо сейчас же отпускайте его к любимой.

0: 11.05 в столице. Привет всем. Слушайте, ну вот как вот сымитировать влюбленность? Вот это болезнь там, да, там простуда. Мы можем... Я болею, пойду домой, да. А вот как влюбленность вот эту сымитировать? Никак. Потому что, мне кажется, это такой чистый, ясный свет из глаз идет. И такая улыбка. И цветет человек. Вот прям вот видно издалека эту влюбленность. Каждому из вас желаю. Может быть, и не в первый раз уже, но испытать это прекрасное чувство. И пусть ваша влюбленность перерастет в любовь. И все получится, естественно, само собой.
1: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно. Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая соло-рум для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб Cyber X ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Увидел объявление, мы почти...

11.15 в Москве, это Владимир Пресняков на Русском радио. Странное. Ну, что тут странного? Ну, представляете, заходите вы в кабинет где-нибудь там в налоговой или в бухгалтерии, там в 12-й кабинет, а там Марина Геннадьевна, буква ЗЮ на полу стоит, кто-то изображает. Вы думаете, что с ума сошла? А, перегрелась на солнце? В пятницу устала? Нет. Это она готовится к поездке в Нижний Новгород с нашими русскими перцами и снимает на видео свое спортивное достижение. Вы, кстати, тоже...

тоже можете так сделать, потому что у нас для вас есть 3 поездки на двоих в Нижний Новгород на спортивные выходные вместе с русскими перцами. Что нужно сделать? Время еще есть. До 24 июля включительно снимите видео со своим личным спортивным достижением. Загружайте это видео на сайт rusradio.ru или можете разместить у себя на странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках, но обязательно с хэштегом «Русское на спорте». И с 13 июля русские перцы уже начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

11.25 в Москве, да, мы сегодня все самые счастливые, потому что пятница на дворе. А вот по поводу знаний, Петр Кузнецов знает, на что сходить в кино, и об этом расскажет через пару минут. У нас будет афиша.

0: русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. У кино тоже есть отпуск. И кажется, это про новую неделю. Громких премьер нет, что, впрочем, не помешало мне найти парочку идей для приятного, где-то захватывающего времяпровождения. Двухчасовая драма «Фальшивомонетчик» вот неплохая, в принципе. Гениальный изобретатель, оставшись без патентов, начинает подделывать денежные купюры. Семья не в курсе, но скрывать такое долгое время просто невозможно. «Трасса море-море». Как вам такой план? Он есть в приключенческой комедии отечественного производства. Представьте, красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем наглый фотограф Тёма, с ним его бывшая, но очень любимая жена и ее новый жених. Дальше без меня, друзья. Ну а для любителей китайских боевиков есть «Живая ярость». Что-то как будто на языке видеосалонов 90-х, да? До встречи в кино. Только не забывайте, что лето по ту сторону кинотеатра в самом разгаре.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Это Слава, факт, что сегодня пятница, факт, что сегодня лето, и я надеюсь, факт, что у вас хорошее настроение. Всех с летней пятницей. 11:47 в Москве, до конца этого часа я, Дмитрий Оленин, поставлю еще много любимого на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Поехали, ребят.
9: Ну, давайте.
10: Погода классная сегодня.
8: Да, погода классная.

0: Потише, орут коты на крыше. СМС-ка. Мне кто-то пишет. Обычно от Сереги СМС не получаю. Читаю, стал отцом. Ответил, выезжаю.
1: Чудеса случаются, и тебе встречаются. Помни, утром все только начинается.
2: Новая песня на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Почти 1500 метров ограждений построили за 2 года на оползневых участках автодороги Кавказ-Хурикау-Молгобек-Моздок. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, в этом году планируется установить еще более 1000 метров верховых и низовых стен. Верховые защищают трассу от камнепадов, лавин и селей, а низовые предотвращают оползни и подмыв основания дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укрепляют кюветы бетонными плитами и устанавливают инженерные сооружения для регулирования потока воды. Бесплатный беговой центр откроется во Владикавказе. Он будет создан по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло, в современном комплексе оборудуют залы для тренировок и образовательных мероприятий. Беговые дорожки, раздевалки, душевые, а также разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки, пространство для семейного отдыха и питания. Добавлю, Владикавказ стал одним из 22 городов страны, где появятся подобные центры. Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики до 2036 года. Воспитанник осетинской школы футбола Станислав Акацев назван лучшим вратарем сезона в российской премьер-лиге. Об этом сообщает РИА Новости. Церемония вручения премии проходила в Москве. Также на награду претендовали Игорь Акинфеев и Максим Бориско. Добавлю, голкиперу футбольного клуба «Краснодар» Станиславу Акацеву 24 года. Он является действующим обладателем премии. В минувшем сезоне вратарь пропустил 23 гола в 30 матчах чемпионата России, при этом отстояв на 0-13 игр. Это была вся информация к этому часу. Кристина Куараева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Привет-привет, уж заполдень в Москве, а значит, все уже, утро пятницы позади, вечер пятницы впереди, ну, где-то он уже наступил, Дальний Восток вам привет, но мы здесь еще, те, кто по московскому времени живут, поработаем, ну, а потом тоже присоединимся к вам, и все у нас будет, и шашлык, и купание, и прекрасное летнее настроение.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
3: Опять

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
7: Рекламная служба русского радио.

есть место, где ничего нельзя говорить, особенно вот такие слова, да ты не так делаешь, да не такой он должен быть. Это мангал. К мангалу допускается всего лишь один человек, чаще всего это мужчина. Ну да, может быть кто-то что-то поднести еще там, да, там поднесите водички, огонь притушить, но в целом, ой-ой-ой, девчонки, держитесь от мангала подальше. 12.15 в Москве, привет всем, причем тут мангал, спросите вы, да потому что пятница сегодня, летняя пятница, и у кого-то уже шашлычок маринуется, у кого-то в голове маринуется рецепт маринада для шашлычка, ну и, конечно же, у всех впереди приятные и классные летние выходные.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Мы едем, едем, едем.
10: Куда?
9: Где интересней.
11: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед, это я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владиков, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
18: 6+.
19: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Сергей Лазарев на русском радио. Знаю эти черные полосы. Это когда тебя в огород говорят, иди, иди, картошку полоть. И вот там вот эти черные полосы с одной стороны, с другой. Но они потом, конечно, черные стоят. Из зеленых в черные, да, когда уже прополол. Тем, кто сейчас в огороде, спину гнет, привет вам от русского радио. Ой, улыбаетесь, да, сейчас? Да-да-да, вам всем от русского радио привет. Те, кто на рабочих местах, вам тоже поддержка. А те, кто уже вырвался на волю, ну, наслаждайтесь летом.
1: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Антоном свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет!
3: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

Пора, дамы и господа, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию русского радио. Придумывайте шутки и присылайте их к нам на сайт русрадио.ру, а лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А со всеми подробностями можно ознакомиться у нас на сайте русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Сеть супермаркетов «Стейтан» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
4: Хетаджи барахбон хожа ховат.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб «Сайбер Икс».
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: лучше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти заявили, что делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Дефицит топлива на рынке есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что правительство решило увеличить завоз топлива в регионы. Также он поручил ФАС контролировать цены, так как перекупщики пользуются ситуацией, чтобы поднять стоимость бензина. Военный корреспондент, герой России Евгений Подобный сообщил о предотвращении масштабной диверсионно-террористической операции силами ФСБ. Спецслужбы Украины при поддержке западных стран готовили атаки на объекты военной инфраструктуры, а также на военнослужащих Минобороны. Исполнителем планировали сделать гражданина России, однако он сразу сообщил о контакте с иностранной разведкой ФСБ. Оперативники вышли на тайник с дронами и взяли ситуацию под контроль. В итоге цепочка координации, по словам Подобного, разорвана. Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Право на обучение получат исключительно те, кто имеет высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной помощи и принципы питания беременных и детей, но и специфические блоки. Традиционные рационы питания россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии. Ученые выяснили, что люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков. Проанализировали данные о поведении тысяч пользователей одной популярной социальной сети. Если верить результатам исследования, люди с признаками депрессивного расстройства чаще других охотились на лайки. Чем больше одобрения они получали, тем активнее публиковали новые сообщения. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Дмитрий Маликов и Астер в начале часа на Русском радио. Песня про нас, про всех нас, потому что у нас у всех все обязательно будет хорошо. Ну и спасибо Антону Кравченко за эту новость про лайкозависимость, да, что люди в депрессии выкладывают специальные посты в соцсети, чтобы лайки получить. Вы слушайте, вот спасибо моей судьбе за то, что вот это не наградило меня вот этой лайкозависимостью. Вообще, то есть мне там не часы вот носить какие-то, чтобы выделяться дорогие, там не номер автомобиля какой-то специальный, там не еще что-то. Вот вообще, вот мы, я настолько спокоен к этому, и к соцсетям спокоен, и к лайкам спокоен, чего, как говорится, и вам желаю. Но если вы все-таки лайкозависимый, ну, знаете, заведите себе собаку лайку, у вас будет всегда при себе большой красивый лайк, а если эта лайка еще и лаять будет, то это каждый гав ее, да, считайте за лайк. Ну, если ваш, у ваших соседей собака лает, ну, воспринимайте это, как она ставит лайки. Всем привет, 13.05 в столице, впереди много любимого на русском, я Дмитрий Оленин вместе с вами сегодня весь день, наслаждаюсь, надеюсь на взаимность.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ Пауэр.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам!

0: Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ну вот что такое за приказы такие «люби»? А если не нравится? А если не хочешь? Я помню, в детстве меня пытались заставить есть яичницу с помидором. Говорю, нет, я не буду. Говорит, а ты ее хоть пробовал? Нет, не пробовал. Но все равно не буду. Но потом полюбил, конечно же. Поэтому если вас тоже сейчас принуждает попробовать какой-то продукт, знаете, попробуйте. А вдруг вам понравится, а потом будет тяжелее, что «ой, так много лет можно было бы уже наслаждаться этим блюдом или этим продуктом, зря раньше не попробовали». Поэтому если вам предлагают сейчас какую-нибудь вкусняшку, ну попробуйте чуть-чуть, а вдруг это на самом деле ваше «все».

0: Реклама на русском.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

вы умеете балансировать? Ну, вот так вот встать, допустим, на мяч на одной ноге и устоять несколько секунд, а лучше и минут. Умеете? Ну, так вот, это ваши личные спортивные достижения. Поделитесь ими. Возможно, благодаря вашему спортивному достижению вы отправитесь с нашими русскими перцами на спортивные выходные в Нижний Новгород. Хотите? Все, давайте, действуйте. Снимите это на видео. Ваш любой спортивный рекорд, ваше любое спортивное достижение. Вот чем вы хотите похвастаться в плане вашей спортивной жизни, снимите это видео и до 24 июля включительно это видео загрузите к нам на сайт rusradio.ru. Ну или можете на своей странице в соцсетях, ВКонтакте или в Одноклассниках это сделать. Главное, с хэштегом «Русское на спорте». Ну а уже с ближайшего понедельника, с 13 июля, русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. У нас для вас есть три поездки на двоих.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9.

«Елка» на русском радио. Проще, проще, слушайте. Ну вот хорошая песня, мотивационная такая. Да, действительно, проще надо жить и смеяться над собой. А для того, чтобы иногда смеяться под собой, вот не удаляйте фотографии, на которых вы не получились. Вот есть же такие люди, которые: ой, так, нет, удали, чтобы я вообще это не видел или там не видел эту фотографию. Но поверьте мне, пройдет несколько лет, а лучше там 5-10 лет, и эти фотографии будут вам вот такие самые неудачные как раз напоминать о самых классных моментах вашей жизни. Не удаляйте такие фотки. Ну и, кстати, уже скоро начинается у нас стол заказов. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду поздравлять тех, кто сегодня, 10 июля, отмечает

0: Хит на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Женщина бывает не права только в 2 случаях. Но в каких, никто не знает.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 1500 метров ограждений построили за 2 года на оползневых участках автодороги Кавказ-Хурикау-Молгобек-Моздок. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, в этом году планируется установить еще более 1000 метров верховых и низовых стен. Верховые защищают трассу от камнепадов, лавин и селей, а низовые предотвращают оползни и подмыв основания дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укрепляют кюветы бетонными плитами и устанавливают инженерные сооружения для регулирования потока воды. Бесплатный беговой центр откроется во Владикавказе. Он будет создан по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйлов, в современном комплексе оборудуют залы для тренировок и образовательных мероприятий. Беговые дорожки, раздевалки, душевые, а также разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки, пространство для семейного отдыха и питания. Добавлю, Владикавказ стал одним из 22 городов страны, где появятся подобные центры. Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики до 2036 года. Воспитанник осетинской школы футбола Станислав Акацев назван лучшим вратарем сезона в российской премьер-лиге. Об этом сообщает РИА Новости. Церемония вручения премии проходила в Москве. Также на награду претендовали Игорь Акинфеев и Максим Бориско. Добавлю, голкиперу футбольного клуба «Краснодар» Станиславу Акацеву 24 года. Он является действующим обладателем премии. В минувшем сезоне вратарь пропустил 23 гола в 30 матчах чемпионата России, при этом отстояв на 0-13 игр. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:02 во Владикавказе. Всем привет и доброго дня. Ну что ж, начинаем новый час с вашим участием. Стол заказов начинает свою работу. Добро пожаловать. Напомню, средства связи 53-46-46, наш номер в студии. Пишите на мессенджеры сообщения 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь, не забывайте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас пятница, 10 июля на календаре. Ну и начинаем с группой «Земляне» этот час. Поехали. Поехали.

0: Группа «Блестящие», «Все летало», чуть ранее «Земляне» с песней «Боже». Вот так мы начали наш музыкальный час. 14:10 во Владикавказе. Так, пишут нам: «Доброго дня, Русское радио. Передаю привет всему Владикавказу, вам, а также моей любимой подруге Калоевой Диане, которую мы недавно поздравляли с днем рождения. Будь счастлива, будь здорова, будь любима, всего тебе хорошего». Так, это нам написала Кристина. «Пока все на данный момент, будьте активнее, пишите. Впереди у нас Ирина Дубцова, Филатов и Кэрос. Прямо сейчас Филипп Киркоров». Напомню, номер для мессенджеров 8-988-877-107-9.
1: Сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов русского радио.
10: 14 часов и 25 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжается на русском радио. Пятница, 10 июля на календаре. Сегодня у нас день красивых цветов, он же день розы, Всемирный день жареного мяса, день племянниц и племянников, день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, день Николы Теслы, день полета на зонтике, день, когда не наступите на пчелу, день любви к капибарам, день рождения футбольного свистка, глобальный день энергетической независимости. Вот такие у нас праздники сегодня. Всех именинников поздравляем. Также 10 июля родились полководец князь Багратион, Никола Тесла, Сергей Лемешев, Лев Косиль, Илья Олейников, Татьяна Веденева, Юрий Стоянов. Вот такие сегодня у нас именинники. Вы также напишите, поздравьте, поделитесь поводом. 8-9-8-8-877-107-9. Впереди Хамали Наваи, Татьяна Куртукова. Прямо сейчас Валерия в столе заказов. Движемся дальше.

Иванушки на русском радио с песней «Беги». 14 часов и 43 минуты во Владикавказе. Стол заказов продолжает свою работу. Ну а любимые артисты звучат, за них голосуйте на сайте русрадио.ру в золотом граммофоне. Подписывайтесь на группы ВК «Одноклассниках», русское радио «Владикавказ», ВКонтакте, на сайте osetiafm.ru. Смотрите и слушайте нас онлайн. А далее у нас группа «Five Star Family».

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
11: 14 часов и 54 минуты во Владикавказе, и мы подошли к финалу часа. Как всегда, всем хорошего дня и спасибо. Слушайте русское радио, будьте с нами. В 19 часов вечерний стол заказов. Собственно, выходные встречаем. Сегодня же пятница. Ну и слушайте русское радио. А я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами. До следующей встречи. Всем пока.
10: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Еще один регион вводит заправку машин по четным и нечетным числам. Это Кировская область. Как сообщили в местном правительстве, мера начнет действовать завтра и до нормализации ситуации на топливном рынке. Глава региона заявил, что запасы горючего есть и каждый день топливо будет подвозиться. Это седьмой субъект, решивший принять такие меры. Схему заправки машин по четным и нечетным дням ранее решили ввести власти Орловской области, а также Мордовии, Нижегородской, Астраханской, Псковской и Липецкой областей. Депутаты призвали правительство отменить 28 административных штрафов. Законопроект направили на отзыв в Кабмин. По мнению авторов инициативы, многие статьи устарели, а часть применяются за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если все документы есть на госуслугах, за тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю, и другие. Невестам в России начали приходить письма якобы от госуслуг об отмене записи на регистрацию брака. Это новая мошенническая схема, цель которой – кража денег. Несколько таких писем получили невесты во Владивостоке. Внешне они почти неотличимы от настоящих уведомлений госуслуг. Внутри подробная информация о том, когда и где пройдет регистрация, вплоть до конкретного подразделения ЗАГСа, а в конце сообщения – ссылка на фишинговый сайт. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Франции стала первым полуфиналистом Мундиаля. В 1/4 она победила команду Марокко 2-0. Благодаря этой победе французы в 8-й раз вышли в полуфинал мирового первенства, повторив достижение Бразилии. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Эта игра пройдет сегодня вечером. О развитии событий менее чем через час. А далее в эфире Дмитрий Оленин и хорошее настроение.
0: Новости на русском.

0: добрый день тем, кто по московскому времени живет. 15:03 в Москве. Нам еще несколько часов поработать. Кому-то часть, кому-то два, кому-то еще побольше. Но во многих городах вещания русского радио уже все. Пустые кабинеты ждут вас только в понедельник. И не раньше, а кого-то вообще еще через пару недель после отпуска. Те, кто уже отдыхают, вам хорошего настроения, вкусного шашлыка, приятной компании. И знаете, вот есть такой закон отдыха. Я желаю вам, чтобы вы как пришли отдыхать друзьями, так также, чтобы друзьями и разошлись. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Меня зовут Дмитрий Оленин. Много любимого на русском для вас приготовил я в этом часе. Давайте наслаждаться каждой прекрасной минуткой этого лета. Всех с пятницей, всех с летом.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Красивой быть легко, но дорого.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Красивая песня группы «Градусы» на русском радио на ресницах. Она называется «Я считаю, что когда влюблен», мне кажется, время несется так. Ну, встретились вроде на 5 минут, раз уже и ночь пролетела. А вот когда замедляется время, я помню, в детстве мы всегда с семьей ездили из Череповца к бабушке с дедушкой. И пересадка, конечно же, была в Москве целый день. И меня, как самого маленького, оставляли на вокзале с чемоданами. Мол, ты сторожи, а мы пойдем в универмаг. Ну и вот там вот это вот время замедлялось. Мне казалось, что вечность прошла. Я говорю, где вы были? 5 часов. Я говорю, да мы на 15 минут отошли, вот вернулись. Нет, несколько часов прошло. Вот когда бессмысленно, мне кажется, ждешь, допустим, там, ну, автобус на остановке, вот, кажется, тянется время. Но есть спасение. Включайте русское радио, и ваши даже рабочие часы измеряйте не минутами, а песнями. Так гораздо быстрее пролетят рабочие часы.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

Ой, как в эту пятницу, в летнюю, жаркую, хочется не СО2, конечно, а H2O. Знаете, так с разбегу, бомбочкой так, плюх, и в воду. Многие из вас уже этим занимаются. Привет всем, кто находится на водоемах. Из машин у многих играет русское радио. Вам всем такой, знаете, теплый, мокренький такой привет. Ну, а те, кто вообще на берегу моря сейчас нежится, вам тоже от русского радио. И там покупайтесь за нас, искупайтесь.

0: 17.33 в Москве. Ча-ча-ча. Владимир Пресняков на Русском радио. Ой, всем бортпроводникам огромнейший привет, пилотам привет и, самое главное, пассажирам. Те, кто сегодня изменит свою точку на карте, улетят куда-то. Ну, кто-то в отпуск, кто-то, может быть, в командировку, но, тем не менее, я очень люблю летать. Мне вот, как говорится, хлебом не корми, дай только в самолете посидеть, куда-нибудь полететь, познакомиться с новыми людьми, попробовать что-то новое, увидеть что-то новое интересное и, конечно же, узнать. Я в этом плане очень любопытный. Надеюсь, что и вы за эти ближайшие выходные тоже где-нибудь побываете и что-то новое, интересное для себя откроете. Впереди много нового и не нового на русском любимом. Точно будет новая песня от Маши Вебер и не новая, но любимая от группы «Сливки» прямо сейчас.
1: Русское радио. Золотая история.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Верни

уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио приглашает.
7: Мороженое, чипсы.
8: Таких дедушек не бывает.
9: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
8: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
10: 6+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
12: Позови платиновую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, кто в Портофино встречается, а кто и в Нижнем Новгороде. У нас, кстати, намечается прекрасная поездка, и вы можете к нам присоединиться. Особенно, если вы любите спорт, тогда вам точно нужно вместе с нами. Проведите спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Что сделать для этого нужно? Нужно снять на видео ваши спортивные достижения. Любое. И до 24 июля включительно загрузите его либо к нам на сайт rusradio.ru, либо разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». У нас есть три поездки на двоих. С удовольствием кому-то из вас сделаем такой подарок. И уже с понедельника наши русские перцы будут выявлять финалистов.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб Cyber X ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кора. Раева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Я желаю вам повторить сегодня самые ваши лучшие выходные, которые случались у вас в жизни. Ведь наверняка были такие, знаете, классные, веселые. Ну, для тех, кто хочет веселиться. Или для кого-то, может быть, классные, спокойные. Кто-то шкаф перебрал с вещами, кто-то, наоборот, выспался. В общем, то, что вам понравилось больше всего когда-либо в жизни, пусть повторится в ближайшие летние выходные.

Дмитрий Оленин. Еще один час с большим удовольствием пробуду вместе с вами. Всего-то часик остался. Потому что потом начнется золотой граммофон. Потом узнаем, кто же возглавляет самый главный музыкальный хит-парад страны.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Сеть супермаркетов «Стейтон» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
3: Хетаджи баракбон хожа ховат.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
6: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Дайнека Виктория на русском радио. Фильм «Не о любви». Как же важны эти фильмы о любви, особенно когда у вас медовый месяц, романтические отношения. Знаете, вот не все любят снимать. Вот я, допустим, не люблю фотографировать вот все на свете, не люблю снимать все на свете, допустим, на концерте. Мне важно концерт сам посмотреть, а вот не видео это снять. Но потом, конечно же, я жалею. А вот есть такие люди, которые все любят сфотографировать, все подснять. И это, знаете, в наши дни это очень нужные люди. Очень, так сказать, полезные знакомства. А еще лучше, если это ваши друзья. Вот берите с собой таких друзей в путешествие, и тогда у вас обо всех ваших приятных моментах останутся приятные воспоминания.

0: что слушает страна.
1: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: Русское радио.

0: нам свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Вот честно вам признаюсь, друзья, всегда по-доброму завидовал людям, которые могут придумать шутку. Вот так вот сесть и придумать. Знаете, одно дело, когда случайно получилось, вот у меня так бывает. Ну, да я даже не думал, что это шутка, а люди смеются. А вот чтобы сесть и придумать качественную шутку, есть такие слушатели у нас. Вот давайте, мы ждем ваших шуток. Вы станете звездами и будете гордиться собой, потому что мы прославим вас на весь мир. Придумали шутку? Присылайте ее к нам сюда, на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире наш великий Антон Юрьев. Ну а вы, как автор, получите в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и, конечно же, всем будете рассказывать. Вот, это моя сейчас звучит в эфире. Со всеми подробностями можно ознакомиться у нас на сайте rusradio.ru.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам...

0: 76. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
9: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Часики-то и смеются, и мне намекают, мол, пора уже. 16:47 в Москве, но очень скоро у нас начнется Бордина мне подмигивает. Часики, сейчас, подожди, Ален. А вот время, пора мне с вами, друзья, попрощаться. Алена Бордина уже готова заступить. Ален, привет тебе.
1: Приветствую тебя, Оленин, и всех, кто в эту минуту поймал Русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро, поэтому желаю вам приятного времяпрепровождения. Да, в компании с Русским радио.
0: Да, Ленчик, спасибо тебе большое. Друзья, я, Дмитрий Оленин, желаю вам классных выходных и сегодняшнего вечера пятницы замечательного, и выходных, и чтобы в понедельник вы вышли на работу и сказали: да, было так классно, так здорово. Вот так их проведите. Прощаюсь с вами до понедельника. Пока.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп могут оперативно провести разговор без подготовки, пишет Регнум со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Напомню, полуторачасовой телефонный разговор президентов состоялся 4 июля. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта и ряд вопросов международной повестки. И к другим темам. Общая сумма выплат пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне составила более 2 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщили в МЧС. По данным ведомства, деньги уже получили 76 тысяч человек. В Дагестане завершили обследование поврежденных домов, комиссии пересматривают ранее отклоненные заявки. К 31 июля все обращения должны быть рассмотрены. Параллельно идет восстановление дорог, школ, больниц и объектов ЖКХ. Иностранные сим-карты больше не дают обходить блокировки. Как пишет «Известия», зайти с их помощью в иностранные соцсети и на другие недоступные или замедленные в нашей стране ресурсы уже не получится. В Минцифры обосновали изменения обеспечением безопасности. По оценкам экспертов, в России работают около 2 миллионов зарубежных сим-карт. Из них четверть регулярно использовалась для выхода в интернет. Число вакансий в IT-секторе в первом полугодии сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Рост зарплат в отрасли замедлился до 4%. При этом количество резюме продолжает расти. Дефицит кадров сменился конкуренцией среди соискателей. В среднем по стране работодатели предлагали IT-специалистам 100 тысяч рублей в месяц. У меня все к этой минуте. Ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Официальное объявление. Внимание! В связи с наступлением пятницы все рабочие вопросы автоматически переносятся на понедельник. Задачи возврату и обжалованию не подлежат. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете, потому что с нами хорошо. Ну а в пятницу с нами еще и познавательно. В студии Алена Бородина. Представляю вашему вниманию 20 главных хитов нашего эфира. 20 лучших песен страны по версии наших слушателей. В ближайшие 2 часа мы наполним классной музыкой, так что будьте где-нибудь неподалеку. Начинаем? «Золотой граммофон» сегодня покидает Александра Воробьева со своим хитом «Взгляды». С Сашей мы встретимся очень скоро, ну а пока давайте узнаем, кто сегодня открывает нашу двадцатку. Это группа «Винтаж» и их малахитовый хит.

Хозяйка или королева Медной горы Анна Плетнева и группа «Винтаж» сегодня открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали «Малахит». И этот хит о всепоглощающей любви, о которой мечтает, наверное, каждый человек на планете Земля. Если у вас есть желание продвигать в золотом граммофоне своего любимого артиста, сделайте следующее. Зайдите на сайт rusradio.ru и проголосуйте за песню, которая вам нравится. Ну а нас ждет 19-я строчка еженедельного чарта. Здесь Владимир Пресняков. Он все еще левитирует где-то между облаками.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

Привет, моя меланхолия. На 18-м месте лучшие двадцатки русского радио. Новинка от Александры Воробьевой. Мы желаем Саше успешного продвижения ее новой песни и продолжаем наслаждаться самым прекрасным временем года. Да, и ничего страшного, что вы сейчас перебежками перемещаетесь с пункта А в пункт Б под зонтиком. Главное, что завтра снова выглянет летнее солнышко и высушит все лужи. Так что мы готовы к переезду на 17-ю строчку главного хит-парада страны. Здесь находится певица, которая отказывается унывать, печалиться, расстраиваться, кукситься, разводить нюни, кручиниться, хандрить, грустить. Ну, потому что знает, настроение легко может поднять всего одна песня. Встречайте, Анна Семенович.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2020 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
11: Русское радио приглашает.
12: Юрий Стоянов.
13: Дед, это я.
12: Федор Добронравов.
14: И я, дед Владик, тоже.
12: Впервые вместе на большом экране.
15: Таких дедушек не бывает.
12: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
11: 6+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
16: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

решила так. Сегодня пятницу, 10 июля, объявляю Днем мороженого. Ну, просто у меня просьба ко всем слушателям Русского радио приобрести минимум одну порцию. Если вы не едите сладкого, ну что ж, даже не знаю, как будете выкручиваться. Ну, а если серьезно, то мы продолжаем с вами наслаждаться летом во всех его проявлениях. Мороженое, ягоды, шашлыки. Ну, а с нами и мороженое вкуснее, и шашлыки сочнее. И даже лужи не такие страшные. Впереди приличная порция горячих хитов. На 16-м месте золотого граммофона «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне «Моя Мишель». Сегодня мы застали музыкантов на 16-м месте еженедельного хит-парада. И знаете, что я заметила? Вот летом в песнях, ну и не только вообще в песнях, будто выкручивают насыщенность. Цвета становятся более яркими, вкусы насыщенными, а песни жаркими. Мы продолжаем исследовать лучшие песни русского радио. Впереди 15-я строчка. Здесь серебро. «Мало огня».

плюс две строчки за неделю у группы «Серебро». Их огненный хит сегодня находится на 15-м месте золотого граммофона. Что же будет дальше? А дальше мы будем поздравлять именинников недели. 6 июля родились актер Сильвестр Сталлоне и музыкант ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов, папа Димы Маликова. 7 числа музыкант Ринго Стар и певица Жанна Агузарова. 8 июля день рождения у актеров Константина Райкина и Дмитрия Певцова, а также у лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. 9 числа родились актер Том Хэнкс и певец Алекс Малиновский. 10 июля поздравления принимают шоумен Юрий Стоянов, актриса-телеведущая Татьяна Веденеева и музыкальный продюсер и владелец русской медиагруппы Владимир Владимирович Киселев. Наши искренние поздравления. Если вы на этой неделе отмечаете день рождения, принимайте наши самые искренние поздравления, и пусть в вашей жизни все будет расчудесно. Подарок — песня от дуэта «Бис», «Таня, не плачь».

0: Поработали жилеткой музыканты группы «Бис». Мы слушали их песню «Таня, не плачь». Сегодня на 14-й строчке лучшей двадцатки русского радио. Ну а впереди еще 13 отменных, отборных хитов, каждый из которых украшает лето 2026 года. Собственно, именно благодаря этим песням мы его таким и запомним. Кто знает, может быть, под следующую песню вы сделаете что-то по-настоящему запоминающееся. Итак, встречайте, «Жасмин. Какое счастье».
1: Номер 13.

0: Русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
3: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вдруг ремонт обернется кошмаром.
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
10: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
11: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
12: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
13: Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: На Русском радио «Золотой граммофон».
15: Золотой граммофон.
16: Небо без разрешения решило устроить бесплатный душ для всех. Как говорится, вы не просили, но получите, распишитесь. Не переживайте, Русское радио даже в сильный дождь остается на плаву. К тому же у нас есть встроенная функция «Согревать и поднимать настроение». С вами Алена Бородина. В эфире продолжается «Золотой граммофон», на очереди 12-я строчка. Здесь еще один философ, живущий по принципу «Природы нет плохой погоды» – Николай Басков. Он и в жару себя прекрасно чувствует, и в сыром тумане.
10: Номер

Растворился в тумане Николай Басков. Сегодня мы слушали его хит на 12-м месте лучшей двадцатки русского радио. А у меня есть предложение. Давайте вместе переместимся на 11-ю строчку золотого граммофона. Здесь вполне уверенно себя чувствует наша следующая артистка. Она, как настоящая русская женщина, может и коня на скаку, если надо остановить. И в горящую избу войти. Это Маша Вебер. «Гори».

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Самый крутой плюс лета – его способность делать сложное простым. Все кажется чуточку прекраснее, чем есть на самом деле. А что еще нужно в пятницу вечером? Правильно, хорошая компания. Как говорится, их есть у меня. Любимые артисты, душевные песни, классные ведущие – и лучшие слушатели на свете. В общем-то, мы все в сборе, поэтому предлагаю продолжить наслаждаться чудесным временем года и главными хитами русского радио. В студии Алена Бородина я приглашаю вас во второй час золотого граммофона. Давайте немного освежим память, ну а потом продолжим. 20. Винтаж, малахит.
3: 19.
2: Владимир Пресняков «Выше облаков».
3: 18.
4: Привет, моя меланхолия.
2: Новинка этой недели Александра Воробьева «Привет, моя меланхолия».
3: 17.
4: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Плюс две строчки у Анны Семенович. Если станет грустно, я тебе спою.
3: 16.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Также на две строчки вверх поднимается моя Мишель «На малиновой луне».
3: 15.
4: Мало мне, мало мне, мало мне, мало огня.
2: Серебро «Мало огня» плюс две строчки.
3: 14.
5: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Бис «Таня, не плачь».
3: 13.
4: Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Какое счастье, это Жасмин.
3: 12.
5: Туманный бес.
2: Николай Басков «Туманы».
3: 11.
4: Гори, звезда моя.
2: Маша Вебер «Гори».
0: 10 первых.
2: Я обещала вам, что будет здорово. Пожалуйста, получайте. Первую десятку золотого граммофона открывает Филипп Киркоров. «Давно все хорошо».
0: Номер 10.
6: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Десятку главных хитов русского радио сегодня открыл Филипп Киркоров. Мы слушали его хит «Давно все хорошо». Ну и надо признать, что талант позитивно мыслить в наше время помогает. И даже если сейчас в вашей жизни, ну вдруг, по какой-то причине наступила черная полоса, знаете, что за ней непременно появится белая. Это принцип зебры. Его еще никто не отменял. В эфире продолжается «Золотой граммофон». Нас ждет еще 9 классных песен, каждая из которых достойна, чтобы мы ее внимательно послушали. И на 9-й строчке с распростертыми объятиями нас встречает Лариса Долина. «Последнее прощай».

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева, 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева, 6Б.
4: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
7: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 7267.
9: В принципе, на улице погода хорошая. Ну, если из дома не выходить.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: продолжим наслаждаться летом, даже если ливень предпримет еще несколько попыток нам помешать. Впереди 8-я строчка золотого граммофона. Здесь нас поджидает мод. Слушаем его хит «Намек на нас».
1: Номер 8.

намек на нас в главном хит-параде страны. Главный специалист по намекам – Мот. Сегодня мы слушали его хит на 8-й строчке золотого граммофона. А я предлагаю нам с вами отправиться дальше. По пути сделаем еще один привал на 7-м месте еженедельного хит-парада. Здесь расположились грустные Александр Панайотов и Алиса. Дело в том, что дожди мешают им запустить в небо своего бумажного змея.

0: на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лист. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: любая пятница напоминает финальный аккорд хорошей песни, когда знаешь, что будет дальше, но все равно ждешь с замиранием сердца. С вами Русское радио, Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать лучшие песни страны. Ну а прямо сейчас нас ждет встреча с артистом, который уже оккупировал 6-е место золотого граммофона. Божечки, какого красивого дяденьку к нам снесло. Это Артур Пирожков, самый красивый.
1: Номер 6.

на 6-й строчке лучшей двадцатки русского радио сплошные зеркала, потому что в них любуется своим отражением самый красивый Артур Пирожков. А вы? Кстати, вот вы можете похвастаться такой же любовью к себе? Если мы научимся любить себя хотя бы на 10-15% от того, что демонстрирует Пирожков, мне кажется, будет уже очень здорово. Ну, а мы пока продолжаем исследовать главные песни этого лета. Впереди пятерка лучших. Ее открывает Ирина Дубцова «Память».

На 4 строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне хит Ирины Дубцовой «Память». А мне, если не изменяет память, а у нас с ней вроде бы неплохие отношения, вспомнился самый первый хит Ирины Дубцовой «О нем», который она спела еще на «Фабрике звезд». И все началось, между прочим, в далеком 2004 году. Хотя, постойте, будучи еще 11-летней девочкой, Ира уже пела в детской группе «Джем», так что опыт у нее приличный. С 5-го места еженедельного хит-парада «Русского радио» мы перемещаемся на 4-ю строчку. Здесь Мари Краймбрери. «Давай не ждать».

не откладывать жизнь на завтра, потому что завтра всего лишь слово, а жизнь идет здесь и сейчас. Примерно об этом на 4-м месте золотого граммофона нам спела Мари Краймбрери. Мы слушали ее хит «Давай не ждать». Так что, дорогие слушатели, активируйте все свои желания и ищите самые простые способы их осуществить. По дороге к своей мечте можно использовать нитерядный клубок Василисы Прекрасной или, не знаю, компаса Сергея Лазарева, например.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я давно.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйся на 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Золотой граммофон. Золотая история. Год 2009. Максим.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Пятница – главный мотиватор, ничего не делать. Вот проверила на себе, работает безотказно. Сейчас разберемся с лучшими песнями русского радио. И я такая замотивированная, непредсказуемая, противоречивая вся пойду отдыхать. Но только после того, как представлю вам лучшую песню страны. Давайте узнаем прежде, кто сегодня находится в шаге от первого места. А это, между прочим, победительница прошлой недели Татьяна Куртукова. Алешенька.
0: Номер второй.

0: Татьяна Куртукова сегодня украшает второе место золотого граммофона. Мы слушали ее хит «Алешенька», а у нас новый лидер. Точнее, их сразу два. А я говорила. Помните, что эти артисты окажутся на вершине главного хит-парада страны? Кстати, не могло быть иначе, когда это Анна Асти и Дима Билан. Их совместная работа «Эпилог» сегодня на первом месте. Аню и Диму поздравляем и с легким сердцем послушаем этот хит.
1: Номер первый.

0: На 5 строчек за неделю взмывает в золотом граммофоне хит Анны Асти и Димы Билана «Эпилог». И оказывается на первом месте главного хит-парада страны. Мы еще раз поздравляем с победой Анну Асти и Диму Билана. Мне ужасно хочется увидеть и услышать ребят на церемонии «Золотой граммофон» в конце этого года. Но от меня, как всегда, ничегошеньки не зависит. А вот вы можете влиять на ситуацию. Чем больше вы голосуете на сайте rusradio.ru, тем выше у артистов шансы попасть на главную музыкальную премию страны. Так что предлагаю потихоньку сворачиваться. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Я желаю вам добрых новостей, прекрасной теплой погоды, пусть будет поменьше дождиков. Встречайте хороших людей и, конечно, слушайте душевные песни в эфире Русского радио. Всем счастливо, пока!
1: На Русском радио.
2: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. 7 часов вечера во Владикавказе. Я приветствую всех и каждого. И, конечно, в эту секунду поздравляю вас. Наконец, рабочая неделя завершена. Мы с вами имеем возможность полноценно отдохнуть, никуда не торопиться. И самое главное, провести побольше часов в кругу близких, родных, любимых и любящих людей. А вот если этот круг у вас достаточно такой узкий, то, я думаю, самое время найти себе вторую половинку, расширять, так сказать, и просто наслаждаться от времяпровождения с тем человеком, с которым вам очень хорошо. Ну, мы, дорогие мои, настоятельно рекомендуем сейчас, естественно, передавать привет. И наш номер еще раз 53-46-46, код города 8672. Также не забывайте, можно отправлять сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Я вас приветствую, приглашаю к общению и надеюсь, что ближайший час будет самым насыщенным и общительным. Thank you.

Так обидно.

0: Как обидеть тебя?
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

Малышка. Вот это, мне кажется, самое главное заблуждение – быть уверенной в том, что ты очень хорошо его знаешь. Эх, как можно маскироваться, эх, как можно все тщательно скрывать. Слушайте, ну мы-то точно знаем. 19 часов и 8 минут в столице, вы слушаете «Русское радио», и у нас пятница. А еще на календаре 10 июля, и, возможно, кто-то прямо сейчас слушает «Русское радио», находясь за пределами города, отмечая в каком-нибудь приятном атмосферном таком кругу, у костра, может, даже под гитару в свой день рождения, параллельно где-то там слушает «Русское радио». Дорогие мои, я бы очень хотела, чтобы у вас все в этой жизни получилось, пусть все будет хорошо. Ну, а вашим гостям напоминаю, можно позвонить абсолютно бесплатно, выйти в эфир, передать привет на 53 46 46, код города 8672. Ну и можно слушать онлайн на сайте osetiafm.ru.

0: вот и правильно. Самое главное — верить моим словам, дорогие мои. У нас на Русском радио все хорошо, поэтому вот это «хорошо» можно черпать. Звоните по номеру 53-46-46, отправляйте сообщение на номер +7 988 877 107 9 и будьте с нами в одной компании. Это «Русское радио», Владикавказ.
1: Слушай лето. «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть!

0: Жанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А знаете, что самое главное в этой песне? А то, что Катя Лель признается, говорит: «Мой мармеладный, я не права». Так что, дорогие мужчины, цените подобных дам. Мы так редко признаем свои ошибки. 19:29 во Владикавказе. Давайте зачитывать сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Приветы передайте, пожалуйста, всем Гасиевым. И передайте приветы нашему самому главному Гасиеву. Пусть у него все получится. Это сообщение от Илоны. Добрый вечер, Линочка. Пожалуйста, передай приветы всем слушателям и поставь песню «С неба», если можно. Конечно, можно, она уже звучит. Здравствуйте, дорогое Русское радио. Сегодня у Тменовой Алисы день рождения. Мы хотим ее поздравить и пожелать ей здоровья. Пусть она будет всегда такой же прекрасной и лучезарной. Мы присоединяемся. Пусть у всех все будет хорошо.

Ой, если бы у меня была золотая рыбка и возможность загадать три желания, одним из точно было бы иметь потрясающие, мощные вокальные способности с подобным диапазоном, как у Полины Гагариной. Вот бы я, знаете, оторвалась в хорошем смысле этого слова. Слушайте, ну а на самом деле, вне зависимости от вокальных способностей, от того, чем бы вы сейчас или вообще, в принципе, по жизни не занимались, самое главное, чтобы в душе всегда было хорошее настроение. Тогда можно и петь, несмотря на вокальные способности, и танцевать, несмотря на навыки, и, в принципе, получать просто удовольствие от хорошей, красивой, насыщенной жизни. У нас с вами продолжается «Стол заказов». Я еще раз только что присоединившимся напоминаю наш номер 534646. Вы можете позвонить абсолютно бесплатно. Выходите в эфир, передаете привет и получаете удовольствие от общения и радуете близких. Ну а сегодня 10 июля я желаю всем, дорогие, тем, кто сейчас за рулем зеленых светофоров. Ну, в принципе, вне зависимости от даты, я всегда желаю хорошего настроения зеленых светофоров. Пусть ваша дорога будет гладкой.

0: Реклама на русском радио.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: В жизни, конечно, не все так просто, но если эту жизнь не усложнять, может быть, и не так сложно будет, дорогие. Так что давайте будем все делать для того, чтобы жизнь была просто спокойной. Спокойствие в жизни – это прямо фундамент хорошего внутреннего состояния. Берегите себя, берегите свое психоэмоциональное вот это внутреннее. Оно правда очень важно, это самый главный ресурс. И слушайте русское радио. Да, слушайте русское радио, потому что у нас музыка хорошая, а музыка хорошая тоже располагает к хорошему настроению. Ну, а пока я просто желаю всем приятных вечеров в ближайшие выходные дни.
1: Кто?

0: Радио. Новости на русском.
1: Вы будете Кавказе 8 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Пережившие очередную рабочую неделю, офисные или производственные герои, я вас категорически приветствую. Наконец-то вечер пятницы, 20 с копейками в Москве. Наконец-то релакс, расслабон и заслуженный отдых. Это «Русское радио», здесь до полуночи Максим Привалов. Всем огромный привет. Сегодня, как всегда, и вечерний стол заказов, и русский старт, причем с гостем, то есть будет трансляция из студии. И много всего интересного мы приготовили для вас, поэтому оставайтесь на русском. И все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Виктория Дайнека на русском радио. Стоп, куда же я иду? Да можно, в принципе, бесцельно, ведь это же лето. Походить, побродить, пошататься праздно, бесцельно по прекрасному летнему городу после долгой офисной пятницы. Что же может быть лучше? Ну, вы в центр города съездите, посмотрите, что там творится. Вот как раз столпотворение, стечение людей. И все кайфуют от того, что просто лето, просто пятница, просто хорошо. Да, жарко сегодня, да, душно, да, такая сауна под открытым небом, но ничего, зимой потом вспоминать будем, как же было хорошо, а? Продолжается летняя пятница, сегодня 10 июля, мы все ближе к середине лета, на следующей неделе будет аккурат летняя календарная середина, столько всего замечательного уже случилось, столько всего еще впереди, так что отдыхаем интенсивнее. Я по традиции делаю это в прямом эфире Русского радио, меня зовут Максим Привалов, всем замечательной пятницы.
1: Русское радио.

0: Каждую пятницу за час до полуночи.
1: «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего.
0: Сегодня в гостях «Лист». В 23.00.
2: Слушайте «Русский старт» на русском.
3: Реклама на русском.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен.

0: Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот и мы вас просим, шутите сами, не скачивайте шутки в интернете. Продолжается наша уникальная акция под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Если вы можете придумать какую-то, ну, очень смешную, пусть пока на ваш взгляд шутку, неважно, отправьте нам, пожалуйста. Мы тут всем коллективом похихикаем. Если шутка всем понравится, значит, ее озвучит наш Антон Юрьев, и она украсит собой эфир русского радио. Но авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную русско-радийную футболку с текстом своей собственной шутки. Отправлять нужно, конечно же, нам. Все подробности на сайте rusradio.ru. Акция в эфире проходит с 1 июня, то есть уже прилично идет, по 31 августа. То есть вы еще все успеете. Шутите, как мы, шутите лучше нас. Антоновка по-русски, некислые шутки. Акция в разгаре. Очень ждем. Подробности, напомню, на нашем сайте. Это «Русское радио».

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
11: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
14: Зачем же сразу терапевту?
15: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Она даже из одиночества может сделать музыкальный шедевр. Вот что значит великолепная артистка Ани Лорак. «Одинокая» только что на русском. Свежая песня. Еще больше новой музыки, как обычно, за час до полуночи по пятницам. Это будет час премьер под названием «Русский старт». Сегодня много действительно очень важных, знаковых новинок. И Артур Пирожков будет премьериться. И Feist of Family, и Виктория Дайнека выпустит новые песни, и многие-многие другие. И, конечно, гость будет молодой артист, который работает под псевдонимом «Лист». Что там за лист? Осиновый, кленовый, какой? Все узнаем, чем хорош, чем знаменит. Трансляция, разумеется, из студии будет, так что дождитесь сегодня в 23.00. Пока же продолжается вечер пятницы. Меня зовут Максим Привалов. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете.

0: Подтверждаю.
1: Реклама на русском.
2: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
2: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб Cyber X ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Депутаты призвали правительство отменить 28 административных штрафов. Законопроект направили на отзыв в Кабмин. По мнению авторов инициативы, многие статьи устарели. А часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Среди прочих, это штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если все документы есть на госуслугах. И к другим темам. По данным Росстата, в июне зафиксировано снижение стоимости по целому ряду продуктовых категорий. Куриные яйца подешевели сразу на 9,6%, а сливочное масло почти на 1,5%. Заметнее всего, среди плодово-овощной продукции опустились цены на сладкий перец, бананы и чеснок. Помидоры и свежие грибы стали доступнее на 1,6%. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 14 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. С начала работы очищено около 4000 километров береговой линии, в том числе повторно. Число вакансий в IT-секторе в первом полугодии сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Рост зарплат в отрасли замедлился до 4%. При этом количество резюме продолжает расти. Дефицит кадров сменился конкуренцией среди соискателей. В среднем по стране работодатели предлагали IT-специалистам 100 тысяч рублей в месяц. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: ждать и догонять. Две самые ненавистные на свете вещи. Поэтому очень солидарен с ней. Давай не ждать. Это Мари Краймбри. Только что на русском. Если я сегодня начну говорить быстрее обычного, не удивляйтесь. Вечер пятницы. Время тороплю просто, чтобы скорее уже начались выходные. Впрочем, пятница — это самое интересное, самое музыкальное время. У нас русский старт, он за час до полуночи. А в следующем часе, то есть в 22.00, это возможность украсить своим сообщением наш эфир в рамках вечернего стола на русском. Так что захотите отметиться, сделайте это. Пока же предлагаю послушать Джонни.
1: Не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит сегодня выходной.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

Шерлок. Стоп. Виагра на русском радио. Мы движемся навстречу выходным, и это прекрасно. Начало 10-го в столице, четверть 10-го уже, 21.15. Добрая половина большой страны уже встретила выходные, с чем мы вас и поздравляем. Как известно, как встретишь, так и проведешь. Закон работает исправно. Поэтому разнообразных вам радостей и здоровья, чтобы всеми эти радостями насладиться. До полуночи в эфире по-прежнему я. Меня зовут Максим Привалов. Разумеется, со мной заодно самые любимые, самые популярные, самые желанные. Все, кто хотели послушать Хамали и Наваи, ликуйте. Птичка на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: сел. Сергей Лазарев на Русском радио. У вас тоже есть шанс подсесть кому-нибудь в темноте кинозала, положить руку на плечо, а может на коленку, не знаю, с кем вы там в кино ходите. Так или иначе, будет повод, у нас рубрика «Афиша». Если выходные будут дождливыми или одинокими, всегда можно скоротать их в кино. На что сходить, на кого посмотреть, сейчас нам все расскажут.
1: На Русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. У кино тоже есть отпуск, и кажется, это про новую неделю. Громких премьер нет, что, впрочем, не помешало мне найти парочку идей для приятного, где-то захватывающего времяпровождения. Двухчасовая драма «Фальшивомонетчик» вот неплохая, в принципе. Гениальный изобретатель, оставшись без патентов, начинает подделывать денежные купюры. Семья не в курсе, но скрывать такое долгое время просто невозможно. «Трасса море-море». Как вам такой план? Он есть в приключенческой комедии отечественного производства. Представьте, красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем наглый фотограф Тёма, с ним его бывшая, но очень любимая жена и ее новый жених. Дальше без меня, друзья. Ну а для любителей китайских боевиков есть «Живая ярость». Что-то как будто на языке видеосалонов 90-х, да? До встречи в кино. Только не забывайте, что лето по ту сторону кинотеатра в самом разгаре.
1: Русское радио.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Отпетые мошенники, сливки, моя звезда только что здесь на Русском радио. Дальше у нас Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер. То про звезды, то про планеты. Ну, раз уж такая космическая история пошла, я не могу не похвастаться, что в воскресенье улетаю на Байконур. Буду присутствовать в момент старта космического корабля «Союз». «Союз МС-29», вот так он называется. Вот там большая программа космическая с экскурсиями, с активностями. Ну и концерт группы «Земляне», легендарные «Земляне» будут петь гимн космонавтики «Траву у дома». И в этот момент будет взлетать ракета. В общем, красота, ребята, мурашки. Еще ничего не случилось, а уже мурашки бегут. Вернусь, все расскажу. Ну, разумеется, буду все постить в социальных сетях. Так что смотрите, следите, вам точно должно понравиться. Понравится вам и наше уникальное предложение поучаствовать в столе заказов. Это в следующем часе, через 15 минут. Вечерний стол заказов для приветов, поздравлений, разных нежностей. Уже близко.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэнерго подтвердили наличие необходимых объемов топлива для сельскохозяйственного сектора. В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Кроме того, со стороны антимонопольной службы продолжается мониторинг цен на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости дизеля и бензина. И к другим темам. Военный корреспондент, герой России Евгений Поддубный сообщил о предотвращении масштабной диверсионно-террористической операции силами ФСБ. Спецслужбы Украины при поддержке западных стран готовили атаки на объекты военной инфраструктуры, а также на военнослужащих Минобороны. Исполнителем планировали сделать гражданина России, однако он сразу сообщил о контакте с иностранной разведкой в ФСБ. Оперативники вышли на тайник с дронами и взяли ситуацию под контроль. В итоге цепочка координат, по словам Поддубного, разорвана. Правительство предложило раскрывать информацию об ингредиентах сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму. Документом предлагается изменить закон о коммерческой тайне. В Кабмине пояснили, что потребители табачной продукции не обладают полной информацией о составе. По данным исследования, финансовая подушка есть лишь у 38% россиян. Еще 60% сообщили, что не имеет никаких сбережений. Те, кому удалось накопить средства, смогут прожить на них в среднем около полугода без изменения привычного уровня жизни. Причем среди обладателей накоплений большинство не откладывают деньги специально на пенсию. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, в любой другой сезон я бы желал вам спокойной ночи. Говорил, что раньше ляжешь, раньше встанешь, тем добрее будет завтрашнее утро. Но сейчас, во-первых, лето. Во-вторых, пятница. В общем, когда, как не сейчас, совершать маленькие, но приятные безумства. Что-то из серии «Видели ночь», гуляли всю ночь до утра. Если у вас сегодня именно так, ни о чем не жалеете, присоединяйтесь. Это «Русское радио». Тоже сами не спим, мы вам не даем. У нас начинается вечерний стол заказов. Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую и приглашаю в эфир. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, подписывайтесь. Кроме этого, есть возможность пообщаться с нами в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассники. Две социальные сети на выбор, и там официальные группы Русского радио присутствуют. Так что давайте, пишите, по какому поводу вы бодрствуете, какие планы на выходные, ну и чем замечательно этот день. Кто-то родился, кто-то женился, кто-то влюбился. В общем, нам все интересно. Стол заказов открыт. Заходите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И вы нас, пожалуйста, найдите, хоть мы особо и не прячемся. Вечерний стол заказов на русском радио 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры отправляю, ставьте подпись. Это всегда хорошо. Добрый вечер, русское радио. Сегодня начался мой отпуск. Сидим на террасе с семьей, с нашими котиками, дышим свежим воздухом, пьем вкусные напитки под вкусную еду, слушаем русское радио. Привет папе Мишелю, маме Ине, любимому супругу Александру, с любовью, Александра Ткачева из Воронежа. Слушайте, Саша, есть вот вообще подозрение, что это какое-то прям заведение. Я не могу поверить, что у вас на даче так красиво. Ну, вы просто молодцы. Как будто это какая-то веранда в каком-то ресторане. Потрудились на славу, теперь отдыхайте. Следующее сообщение. Большое спасибо за баньку друзьям Оле и Алексею. Это было круто. Друзей Оли и Александра. Сагировых, город Великие Луки. Ну, с легким паром вас. Добрый вечер. Очень вас люблю, вы всегда на позитиве, часто помогают ваши эфиры, дорогое русское радио. У меня отпуск, утром вылет к маме, жду отдыха. Всем любви и добра, это Сабира. Также привет мужу, Александру Беликову. Едет домой с работы, мой трудяга, пишет она. Тоже вам хорошего отдыха. Понимаю, что количество отпускников прям прогрессирует. Здрасте, здрасте, привет любимой маме Алене, от дочерей Анастасии, Светланы из Старого Оскола. Озвучено, вижу с фотографии, посмотрим, что там. Сейчас, секунду. Хорошего вечера, успешного дня. Просто закат какой-то красивый на море. Непонятно, где это, но спасибочки, нам нравится. Добрый вечер, большой привет друзьям, одноклассникам, родным и близким, подружкам Рите, Ире и Тане, всем, кто знает, всем счастья, мира, отличного вечера. Это Татьяна с нами из Балашихи. Таня, спасибо большое. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджер, напоминаю.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Девочки, мальчики, добро пожаловать в стол заказов на Русском радио. Для всех, для каждого, неважно, где вы слушаете, главное услышать свой привет. 8-916-003-105-7. Напоминаю, наш номер в столице для ваших сообщений через мессенджеры. Добрый вечер, Максим. Исполнилась моя мечта. Я побывала в большой любимой студии Русского радио. Почувствовала атмосферу и прочее, прочее, прочее. Людмила из города Камышино. Ой, Людмила, как здорово, что вы храните это теплое воспоминание. Но вы не одна, в том смысле, что когда у нас была открытая студия прошлым летом, ох, был прям пассажиропоток. Это приятно. Сюда, в большую, конечно, так легко не попасть, но думаю, что все еще будет. Надеюсь, по крайней мере, на это. Мужу Димулю привет. Пусть мне сына никто не заменит, но ты вдохновляешь на жизнь. Я тебя люблю. Спасибо за поддержку. Ты мое все, твоя Наталья. Разное бывает в жизни. Здорово, что есть поддержка. Добрый вечер. Так, так, так. Сейчас откроем вот такое. Что тут? Секундочку. Добрый вечер, любимое Русское радио. Процветание самых лучших слушателей. Привет Нине Беликовой, любимой дочери Кристине, маме Нине, мамуле любимой. Хочу сказать, что люблю безумно. Так, кто это? Лида, город Руза. Принимается. Большой привет родным из Курска. Я вас сильно люблю. Это прилетело анонимно. Добрый вечер. Друзьям привет. Всем жителям СНТ «Дорожник». ДУ-30 МВО. Московская область, Наро-Фоминский район. Поздравить всех с праздником, с днем шашлыка. Отличной погоды, прекрасного настроения. Кстати, гроза и град сегодня обошли нас стороной. Ой, как вам хорошо, потому что я открываю новостные каналы, вижу там такое безумие в Подмосковье уже, а у меня завтра с утра на пленэре турнир по падлу. Ну, и такая игра в падл. Склоняется? Не знаю. А тут смешно звучит, да, по падлу. Ну, в общем, надеюсь, никого не смоет. Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Пожалуйста, присоединяйтесь. Привет, поздравления, разные приятности. Все озвучим.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов, Русское радио, добрый вечер или спокойной ночи, или горячей ночи, бурной, все зависит от того, какие у вас планы. Ну, надеюсь, что спать не планируете. Русское радио, дорогое, привет городу Краснознаменск, это Московская область, классной руководительнице Ярославе Вадимовне Ситковской и любимой маме Ане, а также бабушке Свете. Поздравляю всех с днем шашлыка, добра и счастья, спасибо Максим и компании Русское радио. С удовольствием поздравляем всех, кто нашашлычится всласть. Ну, это праздник лета. Уж точно через день, да каждый день. Так, еще что у нас есть? Сейчас, секундочку. Так, это музыка-музыка, заявок миллион. Что-нибудь привет на это есть у нас? Вот, привет Павлу и Ирине Панратовым. Хорошего отдыха. Не знаю, от кого забывают люди подписываться, это важно. Привет любимому папе, едем в нашу деревню. Называется Иванырс. Какое неожиданное название. То ли рука дрогнула во время набора сообщений, то ли правда Иванырс. Добрый вечер. Хочется поздравить своих детей Артема и Линну с победами. Привезли сегодня по 2 золотые медали и 3 кубка со сборов по кикбоксингу. Дети, вы моя гордость. Благодарность нашему тренеру Кайнару Каировичу. Марина из города Москвы поздравляет. Ой, Марина, как класс, у вас прям чемпионы растут, и прям вдвоем. Хотя говорят, что в этом есть какая-то логика, да, друг друга поддерживают, такая легкая соревновательность присутствует. Ну, поздравляем, в общем, вы двойная молодец. Стол заказов, Русское радио, мы слушаем дальше.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем начатое. Стол заказов на русском радио. Присоединяйтесь, пожалуйста, мимо не проходите. Привет всем читателям, кто читает мои стихи. Пишет нам Елена. Леночка, а где вы выкладываете их? Где почитать? Где стать вашим читателем? Не смогла дозвониться. Празднуем день шашлыка. Хочу пожелать моим друзьям. Так, Саратовская область. Здоровья, благополучия, мира над головой. Инна Волкова. Инночка, ну мы не принимаем сейчас звонки. У нас тоже руки заняты шашлыком. Мы тоже празднуем, извините. Хочется поздравить своего мужа Сергея с годовщиной свадьбы. 14 лет. Хочу пожелать нашей семье любви и процветания. Любящая жена Юлия. Есть такое дело. Здравствуйте. Привет Жене Куцкому. Скажите, что Катя его любит очень сильно. Миша и Иришке. Привет от Катерины. Едем на дачу. Хорошо, доехать вам быстренько. Счастливые люди, есть на чем ехать. Привет. Привет Виталику. Осталось немного и пойдем домой. Это Марат поддерживает. Трудятся они где-то или еще что-то не ясно. Включаю всегда русское радио, когда иду в баню. Спасибо вам за приятное времяпровождение. Привет любимой Тюменской области, пишет нам Ирина. Ой, Ирина, ну вы, если что, свистите, когда пойдете. Мы вам это спинку потрем, веником вас отхлещем, как надо. Ну ведь с нами приятно и париться приятно, и все что угодно. Здрасте. Пожалуйста, Дарью Глотову с днем рождения поздравьте. Здоровья, счастья, успехов в ее учебе, во всех ее начинаниях. Любви с Лехой. Сообщение из Дмитровска. Это Орловская область. Ой, какое классное сообщение. Поздравляем. Пусть все сбудется, исполнится, и даже самые смелые мечты померкнут от того, какого вам добра вышлет мироздание. Вот так вот завернул.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще немножко приветов и поздравлений. Их много никогда не бывает. Всегда не хватает. Желающих просто хоть отбавляй. Ну и объемчики, что надо. Вот пишут нам сегодня целую поэму. Хочу сегодня, этим прекрасным вечером, поздравить любимую маму Юлию Ашанину, а также друга Дмитрия. Та-та-та-та-та-та. С чем? С чем поздравить-то? С праздником. Также тетю Елену, любимого братика Евгения из Петергофа. С днем красивых цветов, с днем розы, всемирного дня, днем жареного мяса, любви к капибарам, всем счастья, здоровья, благополучия, хороших сновидений. Ой, как здорово. В общем, всего хорошего. Это нам пишут, кстати, из Петербурга, Пушкинский район. До свидания в конце. Какие культурные. И здрасте, и до свидания. Днем, с днем шашлыка, опять же. Дмитрий Тарасов желает всем всего наилучшего, хорошего настроения в этот сегодняшний вечер. Слушайте, прям день шашлыка, национальный праздник, а? Там с какими-то более человечными праздниками так активно не поздравляли, как с днем шашлыка. Понимаю, терпели, хотели всю рабочую неделю. Теперь дорвались, отмечают шашлычат. Если вы еще в дороге, если вы еще не на даче, ну терпите. Скоро уже, скоро, надеюсь, что все там у вас получится. Еще замечательные послания прилетают к нам, мы их зачитываем, а их все меньше не становится. Поздравьте, пожалуйста, меня с наступившим днем рождения. Хочу сказать мужу Константину Горохову, что он лучший мужчина на земле. Спасибо за то, что создаете нам настроение. Екатерина Маков-Цвет. Мы вас поздравляем, дорогая именинница! Здоровья крепчайшего. Это вообще самая важная штука. Самое нужное. Чтобы у вас прям вот неиссякаемый запас был. Чтобы вам было все нипочем. Любви, конечно, это тоже важно. И денег. Только те, у кого их нет, говорят, что не в них счастье. Вот когда они есть, сразу как-то счастье по-другому чувствуется, правда? Ну, в общем, с праздником, дорогая. Еще что-нибудь через пару мгновений, а пока время послушать новинку.
0: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
2: Ты не придешь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Посмотрим, кому повезло поместиться в этот стол заказов. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу любимую племяшку с 13-летием Анну Дмитриевну Шилкину. Анечка, пусть твой новый жизненный трип будет с визой в страну счастья. Багаж легкий, попутчики верными, пейзажи нереально прекрасными. Ты уникальный шедевр нашей семейной галереи. Дальше невероятно замечательное написанное поздравление. Большая семья поздравляет Сысоевых, Чижовых, Сиприковых, Шилкиных и Негреско. Очень талантливо, спасибо. Дорогое русское радио, поздравьте с наступившим днем рождения. Так, поздравили, добрый вечер. Привет мужу Жене. Спасибо огромное за то, что наши мечты сбываются. Люблю его очень-очень. Это пишет Олеся. Так, я вас приветствую. Вы что, не спите? Давайте все передадим, пишет нам. Привет от станицы Попутной, работникам Вега Сити Хутор, Садовые. Это от Игоря послание. Ну, там тоже, видимо, не спят. Здрасте, Русское радио. Для Нины Беликовой, пожалуйста, большой привет. Любимой дочери Кристины. Ну, это уже все зачитывали. Так, ребята, все. Не могу больше ничего сказать вам. Кроме того, что никуда уходить не надо. Очень скоро у нас русский старт. Сегодня будет классный гость. У него творческое имя Лист. Короткое звучит. Ну, не Ференц. Не дух будем вызывать. Нет, молодой артист. Перспективный. Дождитесь, новинки начнем дегустировать в 23:00. Поэтому оставайтесь на русском.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пожарные потушили открытое пламя в торговом центре Красногорска, сообщили в МВД. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 340 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации следствия, причиной могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при кровельных работах. Прокуратура расследует все детали произошедшего. И к другим темам. Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации физических лиц через госуслуги. Так, за каждым выделенным IP-адресом может быть закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью. Тогда как сейчас у хостинга есть несколько способов авторизации. Провайдеры могут подтверждать личность клиента по электронной почте или, например, через оплату картой российского банка. Между тем, иностранные сим-карты больше не дают обходить блокировки. Как пишет «Известия», зайти с их помощью в иностранные соцсети и на другие недоступные или замедленные в нашей стране ресурсы уже не получится. Изменения объясняются обеспечением безопасности. По оценкам экспертов, в России работает около 2 миллионов зарубежных сим-карт. Из них четверть регулярно использовалась для выхода в интернет. По данным исследования сервисов по подбору персонала, в этом году почти половина российских компаний приглашали на работу бывших сотрудников. Годом ранее их была всего треть. Специалисты отмечают, что работодателю выгоднее вернуть человека, который уже знает продукт, команду, процессы и корпоративную культуру, чем заново адаптировать внешнего кандидата. Это также позволяет сократить расходы на поиск и адаптацию новых сотрудников. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. На русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Ну что, добро пожаловать в будущее. Будущее популярной музыки. «Русский старт» на русском радио. Каждую пятницу дегустируем самые горячие новинки и знакомимся с самыми перспективными исполнителями. Меня зовут Максим Привалов. Вот меню вечера. На вопрос «Как дела?» нам сегодня ответит Виктория Дайнеко. Нормально. Feist of Family и Fargo выпустили новую песню, называется «Перемотай». Надеюсь, перематывать не захочется. Ярких красок в плейлист добавит Артур Пирожков.
3: Малиновая диско под ярким солнцем, малиновая диско. Никто...
2: Чина откроет набор в свой фан-клуб.
4: Ты даже не мой бывший, ты мой фан-клуб.
2: Ну а пятая премьера называется «Нуар». Уроки французского устроит для нас артист Лист. Он сегодня в гостях.
0: «Русский старт» на русском радио.
2: Ну что, друзья, это не Ференц Лист, это не спиритический сеанс, это не кленовый лист, это лист музыкальный поющий. Привет тебе, говорю моему гостю.
5: Привет.
2: Так, для тех, кто удивлен, почему у нас такая ботаническая тема, я тоже удивлен. Потому что я, когда узнал, что за именем Лист скрывается артист, которого я уже видел на одном шоу, на другом шоу, когда случилась вот эта вот метаморфоза, то есть ты был Али Плюняев, правильно?
5: Все верно.
2: А когда ты стал Листом? И почему самое главное?
5: Ну, мне кажется, что с моим именем существовать в медиаполе российского шоу-бизнеса достаточно непросто.
2: Так.
5: Вот, я устал от того, что я кто угодно, только не Али. И я понял, что мне нужен псевдоним.
2: А какие были варианты? Тут у тебя две гласные только. Либо ты Али, либо Али.
5: Я был Алай, я был Эли, я был Алю почему-то.
2: Ну, алло!
5: Да, алло, это
2: алло. Алло выходит, так.
5: Да, в общем, это было забавно.
2: Это вынужденная мера?
5: Это вынужденная мера.
2: А как ты выбирал, почему именно Лист? Столько слов в русском языке.
5: Это было очень сложно, я выбирал прям долго. Но в итоге я решил остановиться на... я Али Станиславович.
2: Mm-hmm.
5: Вот, я выбрал первую букву, взял две буквы из своего отчества, и вот получился Лист.
2: Угу. Как живется, как поется под именем Лист?
5: Потрясающе. Как? Да, это даже как-то, как будто бы даже легче все стало получаться.
2: Новое рождение.
5: Да.
2: А вот песни, которые ты выпускал под собственным именем, под Алием, они остаются у тебя?
5: Нет, я их больше не исполняю. Они также есть на стриминговых площадках, но...
2: Не исполняешь почему? Они по правам тебе не принадлежат или что?
5: Нет, все песни по правам принадлежат мне, потому что я частично автор, но я просто перестал их чувствовать.
2: А, то есть новый период уже прям по всем позициям,
5: да,
2: и пунктам.
5: Да, то есть я прям переродился.
2: А как случилось вот это давно в твоей жизни?
5: То есть я под псевдонимом Лист уже выпускаю скоро как год.
2: Ага, ну то есть недавно.
5: Недавно, вообще. Да. И вот полтора года было затишье, потому что я в какой-то момент понял, что мне все это не близко, мне это не нравится, я не хочу делать по референсам, как это принято. Я хочу выделяться.
2: Мы спросим... Пардон! Не распелся. Мы спросим обязательно, куда ты пропадал, что ты делал этот год. Уезжал там на, не знаю, в Таиланд жил там, дауншифтил, ну или там копил просто творческую энергию. Но пока давай вообще о песне, потому что сейчас время плавненько начинать ее представлять. Значит, она называется «Нуар».
5: Да.
2: Это полностью твоя история или нет? Или ты там частично, опять же, автор, и кто-то приложил еще руку?
5: А я частично автор. У меня есть соавтор, его зовут Игорь. Игорь Копылов. Это человек, который помогает мне с текстами.
2: Угу.
5: Потому что я решил, что мне нужна команда. Мне нужно делегировать, потому что очень много всего. И, к сожалению, вот так вот сесть и чем-то вдохновляться и писать песни, я, к сожалению, не располагаю таким временем.
2: А куда что-то ты тратишь рождается. Все это?
5: Ну вот каждый день что-то происходит.
2: Ну понятно, солнышко встает.
5: Да.
2: Да, это гречку варить надо, но тем не менее.
5: Да, ну вот как-то... Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом.
2: Мне нравится, как нам будут всегда писать, почему они все неграмотные и говорят текста. Ребята, это такой профессионализм, ну, в том смысле, как жаргонизм, потому что музыканты, артисты говорят текста именно, а не текста.
5: Да.
2: Ну, так вот. Как...
5: Так вышло.
2: Ну, так, сленг такой, сленг, да. Значит, ты написал музыку, а он написал текст, твой соавтор.
5: Да.
2: Угу. Какая-то будет сейчас инструкция по применению к песне? Что надо, на что настроиться? Встать на голову, там, не знаю, сделать погромче, открыть окно?
5: Ну, сделать погромче и отбросить все ненужное.
2: То есть пятничная история для такого?
5: Абсолютно.
2: Так, друзья, сейчас мы будем примерить песню, а я еще предварительно хочу вам сказать, что нас же не только можно слушать, но и смотреть. Трансляция идет в группе ВКонтакте и на сайте rusradio.ru. Зайдите, посмотрите. Мой гость специально. Сегодня у нас плюс 30, а он ради вас пришел красивый, в пиджаке сидит, томится в кожаном.
5: Ну а как иначе? Ну,
2: ради стиля, да. Я забыл такое выражение, меня всегда знакомый говорит. Потом вспомню, скажу. Ну типа... Чтобы не случилось, марку надо держать.
5: Да.
2: Сейчас вспомню, скажу. Значит, ответственный момент. Главная радиостанция страны. 3000 городов вещания. Премьера твоей песни.
5: Класс.
2: Да, друзья, делайте громче. На русском радио «Лист». Песня называется «Нуар». Пусть не смущает вас такое начало. Ща он разойдется. Поехали. Поехали.

0: Это специально для тех, у кого одышка после танца. Легкие несколько секунд прийти в себя. Лист, Нуар, премьера на русском. Аплодисменты.
1: Класс.
0: Как ощущения?
1: Феерические.
0: Так.
1: Ну, для меня это все в новинку, поэтому пока только восторг.
0: Ну, мы тоже разделяем твой восторг. Песня классная, необычная.
1: Спасибо.
0: Такая эклектичная по-хорошему, да, из разных кусков составленная. Говорят, что сейчас вот последний тренд такой, когда вот переходы вообще непрогнозируемые.
1: Да, это изначально не было так задумано. Так получилось.
0: Это почему? Чернил кончились?
1: У меня, я просто песни сочиняю, сидя за клавишами. И, естественно, все песни получаются достаточно лирические, такие медленные, грустные, депрессия. Ну, вот прям... Все очень плохо.
0: Да, ну.
1: Да. И у меня есть саунд-продюсер, с которым я работаю проектно. И вот каждый раз, когда я к нему приезжаю, там вот... Как получится. То есть я никогда не загадываю, и в целом вот... Вот так вот получилось. Хотя изначально задумка была иная.
0: Ну хорошо, получилось. Что сказать?
1: Спасибо.
0: Она должна быть изначально лирическая, да,
1: да,
0: какая-то история?
1: Да, она была такая грустная.
0: Ну нет, ты чего? Лето, вот. Пятница.
1: Вот, именно поэтому я решил прислушаться к зову сердца и... Угу. И сделать расколбас.
0: Так, друзья, колбаситесь, как мы, колбаситесь лучше нас. Врубайте трансляцию, она идет и на сайте русрадио.ру, и в нашей группе ВКонтакте. Мы вернемся к разговору. В русском старте сегодня гостит Лист.

0: каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Hello, пятница, вечер, Русское радио, Русский старт. Я не в одиночестве, как всегда, принимаю гостей. Сегодня напротив меня артист Лист. Вот слушай, как специально ты назвался, чтобы да. в рифму тебя представлял. Значит, Лист, до того, как обратиться в этот самый Лист, он был Алим Тлюняевым. Все участвовал да. в «Голосе», участвовал в «Ну-ка, все вместе», где только не участвовал. Я открыл твою биографию, тут и молодежные дельфийские игры, премия «Юные дрова». Ну, в общем, это у тебя синдром отличника, ты хотел всем все доказать или что?
2: Ну, я в целом такой спортсмен в музыке. Мне всегда было интересно вот...
1: Состязаться.
2: Состязаться, да.
1: Но ты же профессиональный музыкант.
2: Да, я с самого детства занимаюсь. Я по первому образованию скрипач, я учился в Гнесинке. По классу скрипки, но я параллельно с самого детства занимался всегда и вокалом. Но вот вокал взял надо мной шефство. И закончив третий курс в Гнесинке, я забрал документы и ушел.
1: А, то есть у тебя нет диплома?
2: Нет, у меня есть диплом. Я перешел в Институт культуры на кафедру Ларисы Александровны Долиной. И закончил.
1: Ну как погода в доме?
2: Ну, всегда солнце светит.
1: Ну, это самое главное. А правда, ну так ты человек, который учился у Ларисы Александровны, расскажи, а правда, что она зверствует? На горохе заставляет стоять, если не сфальшивил?
2: Нет, у нас всегда была очень такая взаимная любовь.
1: Ну, это может быть к тебе.
2: Она мне не интересно, что было с другими.
1: Это мудро, все правильно. То есть ты учился у Ларисы Александровны?
2: Ну, вообще, я учился на ее кафедре. Ну, я понятно. Учился у Этери Бериашвили.
1: А, я знаю, такую да. прекрасную певицу.
2: Да, вот я учился у нее в классе.
1: А это уже было, она же, по-моему, как раз «Ну-ка, все вместе», нет?
2: Это уже было после.
1: А, после, то есть это не было пересечения.
2: Да.
1: Понятно. Ты сейчас, кстати, эти шоу смотришь или у тебя как это вернуло?
2: Да я не могу сказать, что я в целом был прям таким поклонником, зрителем. То есть мне хотелось больше стоять по ту сторону экрана, нежели сидеть на диване и смотреть телевизор.
1: Там такого добра на стенке, хоть отстреливай.
2: Ну да.
1: Мне кажется, они там уже друг друга травят, поедом едят. Думаю, ну ладно.
2: Но при этом очень потрясающая атмосфера.
1: Конечно.
2: Да, артистам максимально комфортно там находиться.
1: Как серпин... Ну ладно. Хорошо, значит, ты больше всего находился на шоу, больше не хочешь?
2: Нет, вот сейчас я готовлюсь к новому телепроекту.
1: Как называется?
2: «Новая волна».
1: Есть такой конкурс?
2: Да, который вот в этом году будет проходить в Казани.
1: То есть ты представляешь Россию на новом...
2: Я представляю Россию, и в том числе вот песню «Нуар» я буду петь в один из конкурсных дней.
1: Как свою авторскую?
2: Как свою
1: там
2: авторскую.
1: Там есть такой, да, этот?
2: Да, там еще будет вторая авторская. Я буду исполнять песню «Неким». Вот, и третья песня, это будет хит страны. А какая, пока не могу сказать.
1: А это когда будет?
2: Это будет с 20 по 26 августа.
1: То есть вообще вот ты, у тебя финальная подготовка?
2: Да.
1: Ну что-то
2: мы есть? Шьем костюмы, репетируем, поем.
1: Про костюмы я отдельно спрошу, потому что это твоя сильная сторона тоже как артиста.
2: Да, тебя кто-то я это люблю.
1: Тебя одевает кто-то или у тебя вот этот врожденный стиль?
2: Ну, я не могу сказать, что у меня какой-то врожденный стиль. Меня всегда тянуло к дорогому. То есть
1: неплохо.
2: Даже когда не было возможности покупать какие-то дорогие вещи, я заходил в магазин, и почему-то вот меня тянуло...
1: Не тебя одного.
2: Да, и вот как-то вот это вот все пошло с самого детства. Мне в целом нравится одеваться, и я считаю, что это неотъемлемая часть
1: артистической профессии. Ну, я
2: да.
1: тебе желаю больших гонораров и большой гардеробной.
2: Ой, спасибо.
1: Так, у нас премьера еще одна из ранее анонсированных, называется «Нормально». Это Виктория Дайнеко, новая песня. Слушаем. Впитываем и потом обсудим. Как вот Виктория, она же давно уже не подавала признаков творческой жизни, а тут решила, что надо снова начинать петь. Значит, и вы слушаете вместе с нами, даже смотрите. Трансляция идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте.

0: На русском радио новая музыка. В русском старте Виктория Дайнеко. Нормально. Ну так нормально или все-таки выше среднего? Мы спросим у моего гостя сегодня в студии русского радио Лист. Что ты скажешь? Понравилось, не понравилось?
1: Ну...
0: Нормально?
1: Ну, это безопасная зона. Вот так я отвечу.
0: То есть нормальная песня соответствует своему названию.
1: Да.
0: То есть не что-то такое прям пиковое, но крепкий середнячок.
1: Ну, это то, что мы слышали в 2010, 2011, 2012. Это ничего нового. Это просто хорошая, обычная песня.
0: А ты думаешь, в Викином статусе? Ну, сейчас кто-нибудь скажет, какой статус у нее? Ну, все-таки она же давно поет и уже всем все доказала, и фабрику когда-то выиграла. Думаешь, ей надо сейчас экспериментировать? Или ей надо просто нормальные песни для гастролей?
1: А мне кажется, что в целом всегда артист должен экспериментировать. Иначе можно застрять в каком-то своем таком амплуа. Нет, если это работает, это продается, то здорово. Зачем что-то новое придумать, когда это работает?
0: А у нее продается? Я думаю, что у нее есть гастроли или нет? Или ты думаешь, что...
1: Ну, я не слежу за ее творчеством, поэтому я не могу сказать, насколько она востребована.
0: То есть тебе хотелось бы что-то более смелое от нее?
1: Ну, мне в целом как-то...
0: Ну, в общем, я понял. То есть ненормально, ненормальное надо... В хорошем смысле.
1: Ненормально, да. Вот как раз таки мы сейчас живем в такое время, когда нужно добавлять какое-то сумасшествие.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это тоже повод и способ выделиться, потому что на общем фоне сумасшествия, когда ты выпускаешь что-то нормальное, прогнозируемое, это тоже обратит на тебя внимание.
1: Возможно. Но не точно.
0: Ну, в общем, напишите нам что-нибудь по этому поводу. Что вы думаете? Мы послушаем музыку и вернемся к разговору. Сейчас у нас будет «На моральных». Это будет, кстати, аж трио там, по-моему. Мот, Мари Краймбри и Юрий Киселев. «На моральных» здесь, на русском радио. У нас русский старт. Продолжим через 3 минуты.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Русский старт на русском. Новая музыка не заканчивается. Это прекрасно. У меня сегодня в гостях Лист. Привет тебе.
2: Еще раз привет.
1: Да. Если вам интересно, что за артист скрывается под таким творческим именем, зайдите, пожалуйста, на сайт rusradio.ru или нашу группу ВКонтакте, включите трансляцию и посмотрите на него. Лист. Чистый лист, получается?
2: Чистый. Всегда чистый.
1: Вот так, да, задумывалось?
2: Да.
1: Потому что новая жизнь, новое имя с чистого листа.
2: Да.
1: Что получилось у него по итогу? Мы уже примерили в начале часа, вдруг вы пропустили, я вам напомню кусочек песни, с которой он пришел. Значит, «Лист Нуар», премьера на русском.

0: Так, нуар, если разбираться, слово французское, черный, значит, да, по-моему?
1: Да.
0: Нуар черный. Ну, это вообще такая эстетика нуаровая. Это когда
1: это
0: все...
1: жанр такой.
0: Да, да, все. Вообще, нуар, это вроде как там не очень все хорошо, там без хэппи-энда, там все очень плохо, наоборот.
1: Да.
0: А у тебя в жизни нуар или нет? Или это просто не имеет никак к твоей жизни отношения, это вот творчество исключительно?
1: Ну, нет, я как-то это научился разделять, никакого отношения к моей там личной истории не имеет. Я в целом считаю, что творчество нужно гиперболизировать.
0: Угу.
1: Вот. И я как-то как будто бы успешно с этим справляюсь.
0: Нет, я имею в виду, вдруг это под каким там переживание каких-то событий было.
1: Нет,
0: поэтому...
1: у меня все хорошо.
0: Все отлично. Мы тебя рады. Супер. Тебя поздравляю. А вообще по жизни, ты человек склонный к нуару или нет? Или ты наоборот видишь только светлое, а темный тона это фильтр?
1: Мне кажется, порой, что это моя проблема, потому что мне каждый день все хорошо. Я грущу примерно 4 минуты.
0: Так то есть ты раздражаешь людей этим?
1: Да. И в целом, как бы, вот я 4 минуты погрузил, все, погнали дальше, времени грузить нет.
0: А ты управляешь этим временем на 4 минуты? То есть, типа, на обеденный перерыв, чтобы никто не видел?
1: Да, да, это вот примерно вот так происходит. То есть, в целом, мои близкие, знакомые, команда, они в целом крайне редко видят меня в каком-то плохом настроении, грустном настроении. Я всегда на позитиве.
0: А как ты этого добился? Почему такой осознанный, прокачанный? Ты ходил на какую-нибудь эту терапию?
1: Мне кажется, что это какая-то внутренняя такая настройка. Я ничего специально для этого не делаю.
0: Психологу не ходишь?
1: Нет, я просто научился сам себе честно отвечать на вопросы. Вот здесь ты
0: молодец,
1: плохой человек, а молодец, здесь молодец.
0: Не очень.
1: Да.
0: Кстати, вот эти полтора года, что ты говоришь, я закончил петь под своим настоящим именем, да? То есть сначала ты был Али,
1: да,
0: а потом стал Листом. Вот
1: да.
0: Эти полтора года, что ты делал?
1: Да, ну, кстати, вот в эти полтора года был как раз-таки такой прям нуар. Да.
0: Депресснул.
1: Да, ну, депресснул, потому что я не понимал, кто я как артист, что я хочу транслировать, какую историю хочу повествовать людям со сцены. И хотелось выделяться музыкально, но я не понимал, хотя у меня достаточно большая наслушанность, я каждый день слушаю большое количество музыки. Но при этом вот не хотелось повторяться, и я не чувствовал, кто я.
0: А как случилось вот это вот перерождение, самоидентификация?
1: Это вот как-то по щелчку, то есть я все это вынашивал из разряда 9 месяцев, и вот как-то появилось.
0: И как сейчас это выглядит, как это все формулируется? Или ты не просто делаешь и делаешь, что чувствую, то и делаю?
1: Ну, скорее второе, да. Mm-hmm. Вот как-то вот родилось, я делаю, выпускаю.
0: Ну, поздравляем, ты стал папой. Родилось. Еще одна новая песня называется «Перемотай», «Feist of Family» и «Fargo». Слушаем и, конечно же, обсудим.

0: Five Star Family, Fargo, совместная работа «Примотай», премьера на русском. Я всегда гостю доверяю право первого слова. Сегодня у меня артист Лист. Что скажешь, как тебе понравилась песня? А может быть, совсем нет?
1: Ну, песню я не понял, но Фарго, он супер. Он мне очень нравится.
0: То есть, думаешь, для этого они его позвали, для того, чтобы он сказать, ну, с нами модный продюсер работает, так что вообще ничего не принимается, мы молодцы.
1: Ну, я не знаю, что, о чем они думали, но Фарго действительно очень талантливый саунд-продюсер. Хотел ли я бы с ним поработать сейчас, не знаю, но когда-то хотел.
0: А сейчас что изменилось?
1: Не знаю, как-то как будто бы я его перестал чувствовать.
0: Как будто бы все уже с ними поработали,
1: ну,
0: уже
1: типа,
0: не модно.
1: Нет, я не могу сказать, что это не модно. Это остается быть модным, угу. Но вот что-то нет химии какой-то.
0: Нет нишевости.
1: Нет нишевости, да. Это
0: нишево. Да. Это же важное слово. Но что касается песни, она ведь в лучших традициях Five Star Family. Она похожа на все, что они делают. Да. Это бочечка у них везде, этот потом речитатив, ну, в общем, по лекалам скроенный. И все, работает уже столько лет.
1: Да, я просто такую музыку не слушаю.
0: А какую ты, кстати, слушаешь?
1: Ну, из наших?
0: Ну, давай, вот да.
1: Ну, вот из наших мне, например, нравится «Золото».
0: Ага, я знаю, что это такое, вернее, кто это такой.
1: Да, мне нравится «Моя Мишель». Мне нравится «Зиверт». И как будто бы...
0: Александр Панайотов?
1: Нет.
0: Да, потому
1: Саша,
0: что его песня...
1: Я его очень люблю, но нет.
0: Потому что его песня «Удалия» звучит на русском радио. Вот и послушаешь. Вот надо начинать.
1: Ну, давайте споем.
0: Да, 3 минуты, после этого вернемся к разговору и продолжим наши премьеры. У нас еще 2 новые песни в загашнике. У нас еще Артур Пирожков с «Малиновым диско» и Чина с «Фан-клубом». Скоро.

0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим
1: ритм. Ох, время летит, но приятно, что летит оно под лучшую новую музыку. До премьеры пару минут, пока вернемся к разговору. Сегодня у меня Лист гостит. Это артист, который тоже пришел с новой песней. Называется «Нуар». Мы ее премьерили, и, может быть, в финале еще успеем сыграть. Посмотрим. Если нет, вы всегда можете зайти к нему в соцсети, послушать, посмотреть, что такого модного он делает. Я правильно понимаю, что ты, кроме того, что сам поешь, сочиняешь, ты еще и преподаватель? Или уже нет?
2: Ну, уже как практически нет.
1: То есть времени нету или что? Или уже нервов не хватает?
2: И нервов не хватает, и что-то как-то я уже подостыл.
1: А почему?
2: Ну, потому что мне 30 лет, и я хочу быть на сцене. Потому что я всегда понимаю, что... Ну, я всегда успею сесть в кабинет.
1: То есть у тебя вот как раз эти полтора года, которые ты провел, да, на самокопание, ну, скажем так, да, достаточно грубо, расставили приоритеты.
2: Да.
1: Ты понял, что вот основное, все остальное — это программа off.
2: А я в целом всегда и хотел быть на сцене. Просто это вынужденная такая мера, потому что, ну, пробиться очень сложно.
1: Даже голос тебе даже не дал такого старта.
2: Нет, голос мне много что дал. У меня было много корпоративов, достаточно таких прям высокооплачиваемых, но за неимением опыта эти деньги, конечно, разлетались на шмотки, на путешествия, на все, кроме музыки.
1: На все, кроме квартиры, надо было сказать.
2: Или квартиры, да. И вот когда деньги закончились, и потом... Пуа-пуа-пуа-пуа.
1: Караул. А потом ты пошел на «Ну-ка, все вместе». И они должны были снова начаться? Или там у тебя в обратном
2: последовании? «Ну-ка, все вместе» было до.
1: А, до было, все, понял.
2: Нет, после «Голоса» был еще один эфир на «Ну-ка, все вместе». Это был спецвыпуск, но он был, на мой взгляд, неудачный.
1: А, то есть не принес того, что ты хотел бы. Я понял. Но сейчас у тебя с концертной деятельностью восстановилось все или нет? Или пока это медленно снова все это нарастает?
2: Это все медленно нарастает, потому что я не хочу быть кавер-исполнителем.
1: Я тебя очень хорошо понимаю.
2: Поэтому я сейчас делаю свой авторский репертуар, и я думаю, что как раз-таки в следующем году уже можно будет что-то презентовать.
1: Зови на концерт.
2: Обязательно.
1: Мы придем.
2: Обязательно.
1: Слушай, но это хорошая позиция не петь каверы, потому что многие так в это болото проваливаются и никогда из него не выкарабкиваются. Это, конечно...
2: Ну, это...
1: Хотя кушать хочется, я понимаю.
2: А опять же, кто-то не хочет петь авторские песни.
1: Странно, артист,
2: вот
1: который
2: не... Вот я знаю таких людей. Да, потому что
1: это... Тогда они не артисты, скорее всего, а просто работники караоке.
2: Ну, возможно. Но при этом это очень такая... Ну, на хлеб они всегда себе заработают.
1: Ну, разумеется.
2: Да. И причем работы у них очень много. Но как будто бы неинтересно в какой-то момент становится.
1: Ну, для творческого человека, наверное, да.
2: Да. Все-таки хочется что-то рассказывать.
1: Пусть будет так. Сейчас нам расскажет что-нибудь Артур Пирожков. Еще одна премьера «Малиновая диско» на русском.
0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Какая неожиданно спокойная, интеллигентная песня. После всех этих бургеров и прочих заявлений Артур Пирожков, «Малиновая диско». У гостя моего спрошу. Сегодня артист Лист в гостях. Что скажешь?
1: Ну, очень такая приятная песня.
0: Да, ну это, наверное, не самая будет такая яркая, да? Это, наверное, специально, чтобы кардебалет передохнул в этот момент. Нет?
1: Ну, возможно. Но он, ну да, и Саше тоже нужно иногда отдыхать на концертах, потому что он, конечно, прям очень энергичный такой артист. Он прям настоящий шоумен.
0: Но ты знаешь, о чем говоришь, потому что мне пока играла песня «Лист», ну или я не знаю, как все-таки правильно к тебе «Лист» говорить, или «Али», ты не обидишься?
1: Если я не обижусь.
0: Вот, мне «Али» говорит, что я работал у Пирожкова на бэк-вокале.
1: Да.
0: Ты поешь все эти партии, а не он на самом деле.
1: На самом деле он много что сам тоже прописывал, но это была просто разовая акция. У него в Лайф-арене был концерт, и нужен был срочно парень, который быстро схватывает, потому что большой репертуар, времени нет, и вот я решил помочь.
0: Понравилось с ним работать? Все было профессионально, без истерик?
1: Да, он очень такой воспитанный, интеллигентный, очень душевный. И пошутить, и поговорить, и по душам. Ну, он прям супер.
0: Угу. А вообще, что касается, ну, понятно, что там, может быть, как-то это, да, второй план, кто-то на другой на сцене, а я на бэк-вокале, но кушать хочется, поэтому никто никого не осуждает. А вообще, для других артистов свою музыку ты готов отдавать или нет? Ну, что-то записалось, может быть, продать кому-то, вроде это неплохо стоит сейчас.
1: Ну, кстати, я к этому отношусь очень спокойно. То есть, если я понимаю в моменте, что эта музыка не совсем моя, но при этом она красивая, да ради бога.
0: А рассылал кому-то что-то, прям предложение делал?
1: Нет. Я как-то боялся всегда.
0: Отказа или чего? Или...
1: Я просто такой перфекционист, и я понимаю, что мне нужно показывать артисту уже готовый материал. То есть я не хочу показывать какую-то сырую демку. То есть мне надо для этого ездить на студию, и это все делать, аранжировки.
0: Это еще все стоит и тратится.
1: Это все стоит, и стоит дорого. Mm-hmm. А артисты, как правило, не хотят платить большие деньги. Вот.
0: То есть все это мифы про то, что песня сейчас стоит дорого?
1: Ну, это такая индивидуальная история, но в основном артисты не хотят платить.
0: То есть они
1: хотят заплатить из разряда там 50 тысяч рублей, даже если они будут понимать, что это прям хит.
0: Mm-hmm. Ну, это зависит от автора, да? Если автор типа звездный, ну, в кавычках, там мы знаем все, то звездный реально, там мне кто-то сказал, у Димы Лорен типа миллион стоит песня, или 3 миллиона что-то.
1: Ну, Ира Дубцова тоже стоит просто фантастических денег, как автор.
0: Я не знаю.
1: Просто как чугунный мост.
0: Ну, за эфиром мне скажешь сколько. Покажи на пальцах сколько.
1: Да.
0: Вот повод вам включить трансляцию, чтобы увидеть.
1: Да.
0: Ну, слушай, ну стоит же.
1: Ну, она молодец, она же тоже к этому пришла.
0: Конечно.
1: Это же не с неба просто упало.
0: Еще одна песня сейчас будет новая. Это финальная уже, пятый трек, который мы сегодня премьерим. Фан-клуб называется «Чина». Ты знаешь такую певицу?
1: Да.
0: Я знаю такую певицу. Она была у меня в гостях на «Русском старте». Я очень ее люблю и надеюсь, что новая песня нас не разочарует. Поехали.

0: Пугайтесь, это по-прежнему русское радио, просто Чин решила похулиганить. Фан-клуб, премьера на русском, что скажешь?
1: Ну...
0: Да, экс-фанат, я твой фанат.
2: Да, такое все.
0: Модный приемчик, как бы, сейчас это, говорят, стреляет, нет?
2: Ну, это не то чтобы модный, это скорее трендовый.
0: Так, да, согласен, есть разница.
2: Ну, все опять тоже вот про одно.
0: Ну, это же попытка попасть куда-то, залететь, это в алгоритмы.
2: Да, и это просто работает разово, буквально вот там на месяц. Я все-таки считаю, что человек должен, артист, должен ковырять в себя вот прям глубоко.
0: То есть поглобальнее, да?
2: Да, ну потому что за тобой что-то должно стоять. То есть ты должен что-то транслировать настоящее. И это может быть легкое, позитивное и там ни к чему не принуждающее, но при этом это должно быть интересно. Должно быть интересно, необычно, вкусно, заморочено. Иначе
0: а тогда... тут она заморочилась. О,
2: ну, да.
0: Ну, вот
2: но
0: видишь.
2: Нет.
0: Да, но нет. Хорошо. Вот из всех премьер, которые сыграл, ну, твою как бы мы особняком держим, какая песня тебе запомнилась больше всего?
2: Ой, сложный вопрос.
0: Ладно, снимается.
2: Ну, наверное, Мод и Мари Краймбрери.
0: А ты знаешь, это была не новая песня, это была просто...
2: А, да? Да. Ну, тогда никакую не выделю.
0: Ну, ладно. На этом мы разойдемся. Смотри, у тебя финальная минутка, я молчу. Вот твое обращение к народу. Большая страна слушает, потом все это останется в записи. Что хочешь о себе сказать?
2: Ну, я хотел бы... Я бы, наверное, хотел бы посоветовать каждому начинающему артисту, да и не только сейчас уже начинающему, не бояться себя показывать, не бояться экспериментировать, не бояться быть странным, непонятным. И все-таки надо прививать людям, которые привыкли слушать «Два прихлопа, три притопа», что-то новое. Потому что в России живет огромное, на самом деле, огромное количество суперталантливых, суперуникальных и... неординарных людей, которые могут делать что-то стоящее и поднимать шоу-бизнес на новый уровень.
0: Чем мы занимаемся? Пропагандируем хорошее, доброе, вечное, новое. Вот так вот.
2: Это супер.
0: Спасибо тебе огромное за встречу.
2: Спасибо.
0: Я тебе желаю успехов на конкурсе, на котором ты поедешь. Я тебе желаю, чтобы новые песни, как из рога изобилия, сыпались. И, наконец, случился концерт, куда мы всей толпой придем и тебя поддержим.
2: Спасибо большое.
0: Это был Лист. Я хочу вам, чтобы вы пожелать, чтобы вы нашли артиста в соцсети, послушали у него столько классных треков. Ну вот прям...
2: Мне очень приятно.
0: Рекомендацион. Все, мы завершаем программу. Трансляция останется в записи, можно будет пересмотреть. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо. Пока!
3: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Привом.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вводить для россиян выездные визы не будут, сообщили в МИДе страны. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке проекта, предусматривающего введение выездных виз в России. В ведомстве уже опровергали подобные слухи. В 2022 году министерство указывало, что расширять основания для временных ограничений на выезд и тем более вводить специальные выездные визы не планируется. И к другим темам. В Подмосковье хотят отменить возрастное ограничение для выплаты при рождении третьего ребенка. Инициативу подготовила Московская областная дума. В настоящее время мера поддержки ограничена возрастом родителей до 35 лет включительно. Нововведение же должно помочь в решении демографических задач и будет вынесено на рассмотрение на федеральном уровне. Столичный бизнес приспособился к очередям на заправках и другим ограничениям из-за дефицита бензина, пишет «Коммерсант». Предприниматели отказываются от деловых поездок, чаще работают из дома, а на встречи добираются на самокате. На фоне ситуации с топливом власти некоторых регионов рекомендуют предприятиям переходить на экономный режим и, например, переводить сотрудников на удаленную работу. Рост интереса к велосипедам и самокатам отмечает и столичный «Дептранс». Затяжные дожди и грозы ожидаются в столичном регионе сегодня и завтра. Стихия немного утихнет только к началу рабочей недели, но полностью осадки не прекратятся. Сегодня днем пройдут кратковременные дожди в области местами сильные с грозами. В Москве ожидается плюс 17, плюс 19, по области от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на воскресенье дожди усилятся. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Даже не знаю, что и сказать. Кто же запретит развлекаться так, как вам хочется, особенно в выходной день? Самое главное, чтобы упомянутая дама отдыхала в этом баре, а не числилась в обслуживающем персонале, потому что я не знаю. Если вдруг сгоряча подать то, что было у нее в руке клиенту, то вряд ли он, клиент, будет этому рад. Хотя, кто знает, вкусы разные. 6 минут уже следующего дня, если кто-то начал с нами еще со вчера, мы с вами заступили в субботу. Отличный выходной день, может быть, не такой же зухабистый, как вечер пятницы. Там уж, знаете ли, после трудовой недели вообще на разрыв. Ну и сегодня можно отдыхать тоже так, как вам захочется. Филипп Киркоров открыл свежий музыкальный час на русском радио. Дальше Юлия Савичева будет млеть от голоса неизвестного нам человека. Остальные голоса очень приятные, от самых лучших исполнителей, самых же лучших и любимых песен русского радио. Все это исключительно вам посвящается, и это, безусловно, будет. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра между песнями я точно буду в вашей компании. И все у нас будет хорошо. Привет!
1: На русском радио.

0: вот не знаю, почему решил вступиться, но, может быть, изначально маршрутка была плохо проветриваемая, и человек действительно изначально же не бросал слов на ветер, как и было спето в песне. То бишь, ничего особенного и не обещал. Но это так, ради красного словца. Я за здоровые отношения. Если уж вступили в них, то уж, пожалуйста, не разочаровывайте ни Айову, ни вообще любого другого человека. 0 часов и 27 минут на наших раскладинах. Дальше ориентиры вполне себе отчетливые. Хотя, безусловно, мы не знаем, куда именно показывают компасы. На юг, на север или, знаете ли, есть еще какие-то смешанные направления. В любом случае, будем считать это за, не знаю, мольберт, что ли. Там можно все исключительно смешивать. Сергей Лазарев прямо сейчас со своей песней «Компасы». Дальше «Тучи», но не в оригинальном исполнении, а очень даже шустреньком, где Сергей Арутюнов и Астера в дуэтном творчестве. Ева появится от группы «Винтаж», а также Юлиан Краулова и группа «Градусы» со своей все еще свежей песней «На ресницах». Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. Вам продолжение бодрого вечера. Нам и вам доброй ночи, а вам утро доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: мне кажется, немаловажная ремарка прозвучала в песне группы «Градусы» на ресницах. Мы прилично раздеты. Это крайне важно иногда. Я даже знаю один город, не станем показывать пальцем, где не слишком прилично раздетые люди перемещались с пляжа непосредственно в город по мосту. Пришлось на законодательном уровне отменить подобные раздевания. Видимо, это способствовало, даже сильно способствовало аварийной обстановке на самом мосту. Собственно, что я могу сказать? Наверное, иногда законодательство действительно держит руку на пульсе, и теперь с движением по мосту стало все наилучшим образом обстоять. К слову говоря, мост был через Волгу. Вот догадайтесь. Хорошей вам теплой водички, конечно же, если вы уже в отпуске, ну или если у вас в пределах есть какой-то водоем. И, безусловно, жарких поцелуев, если, опять же, уже успели выбрать себе пару на всю оставшуюся. Группа «Руки вверх», она меня целует. Дальше «Крик души моей», но не совсем моей. Хотя моя здесь на волне русского радио присутствует на регулярной основе между песнями. А трек будет от Славы в самое ближайшее время. Еще раз всем городам-героям вещания русского радио большой привет. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Звонки открыл свежий музыкальный час на русском радио. И простые слова. В данном случае, как вы поняли, это слово «да». И это все дела, конечно, взрослые. Если же вы в данный момент терроризируете колыбельку, склонившись над ребенком и вымогая приятное вам простое слово «дядя», а в ответ слышите «кака», либо же, не знаю, устами младенца и прям глаголит истина, либо вся ваша родня уже давно этого бедного малыша достала. И лучше оставить его в покое. И перейти снова к взрослым делам, снова к слову «да», конечно. Наталья Подольская с песней «Конечно, да», через пару секунд «Love Story». От Дмитрия Маликова также появится группа «Добро, ты знаешь, мам», а также русская красавица от Ханны и Артур Пирожков. Куда ж без него небритого-то. Как Челентано. Все это на волне русского радио. Разумеется, самое любимое, лучшее. Все исключительно для вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Привет вам большущий. Какая погода у вас там не была в городе Героя Вещания русского радио. Справимся. В Москве вот дожди. Но не утонули же. Все в порядке. Напротив, я уже заметил, в кулуарах мои коллеги говорят, и хорошо, что дожди, по крайней мере, дышится круче. Ну, вот так у природы неплохой погоды. Всем привет!
1: На русском радио.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Вот бы изначально Еве кто-нибудь крикнул «Куда ты?» вместо всем известного пресловутого шипения «Съешь». Ну, и для начала сорви, разумеется. Может быть, история и впрямь пошла бы совершенно в другое русло, но уж как есть. Гости из будущего во главе с Евой Польна на русском радио «Люби меня по-французски». Я не знаю, для того, чтобы соблюсти технологию поцелуя французского, нужно ли знание языка, но в любом случае, мне кажется, учиться это совсем неплохо, иногда даже хорошо, иногда, конечно же, особенно приятно. Владимир Пресняков, прямо сейчас на волне русского радио, «Учусь любить». Дальше «Лёлик» от группы «Фабрика». Нюша появится с песней «Только». А также еще парочку-троечку наилюбимейших исполнителей с самыми лучшими песнями. Разумеется, самыми любимыми песнями русского радио. И все исключительно вам. Да, и намекну, морально себя готовим к столу заказов. Это все очень и очень скоро. Так что копите эмоции. Скоро будем передавать приветы, признаваться в любви. Ну и что я вам объясняю? Вы и сами знаете, каким образом можно поделиться чем-нибудь тепленьким с родными вам людьми. Час 30, кстати, на наших русскородийных. По-прежнему желаю вам бодрейшего вечера. Нам и вам доброй ночи, а вам утро доброго.
1: На русском радио.

так обиделась.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ну, тут без сомнения, в городе действительно лето, дождливое оно или нет, это уже дело десятое. А что дело первое? Правильно, поделиться летним настроем, чем-нибудь тепленьким, ну или прохладненьким, в зависимости от того, что требуется вашему оппоненту. Не забудьте написать, кому будете отправлять сообщение, имея в виду не себя, хотя чего скрывать, зовут Дмитрий Лебедев. Нет, конечно, человек, которому нужно передать что-нибудь от вас, и про подпись тоже не забывайте прямо в тексте. Сделать это можно очень легко. 8-916-003-105-7. Это для всех наших мессенджеров. Номер работает. Отправляйте прямо сейчас. И, конечно же, официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы принять привет и поздравления, пожелания, признание в любви, да все что угодно, что вам там заблагорассудится. Буковками, конечно. Вне всяких сомнений, через 12 минут стартуем, и я с удовольствием буду передавать все, что вы успели отправить или еще успеете. А прямо сейчас всем желаю удачи в отправке, ну и да, отличного вам настроя и в целом прекрасной субботы под музыку Русского радио.
2: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, всем еще раз большущий привет. Вот мы и шагнули в замечательное мероприятие «Стол заказов русского радио». С этого момента и почти до окончания этого часа с удовольствием буду все передавать. 8-916-003-105-7 – волшебный номер для любого из наших мессенджеров. Отправляйте, везде найдем. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также функционирует. Не забывайте про подпись и, конечно, не забудьте написать, кому нужно передать привет. И тогда все обязательно случится. А в данный момент смотрю, у нас ВКонтактике знакомые все люди. Людмила, приветик вам большущий. Надо же, как время быстро летит. Значит, уже год прошел с тех пор, как вы были на экскурсии здесь, в студии русского радио. Мои поздравления с юбилеем. Или это не юбилей еще, но не знаю. Во всяком случае, дата, конечно же, не самая последняя. Привет большущий и вам, и всему городу Камышину, как вы и верно заметили, арбузные столицы. Ждем, когда Бахчим предоставит нам самое вкусненькое. Машенька, вам привет и всему городу Санкт-Петербургу, а также, да, Ирина. Дождливый привет, к сожалению, но летний, к счастью. И вам также большой-большой привет, Ирина Гришанкова. Конечно же, скоро буду читать еще что-нибудь интересненькое, что увижу. А пока, помимо привета, песня «Мы же русское радио». У нас не бывает без них, без песен. Бандерас не вспоминаем прямо сейчас на волне русского в столе заказов.
0: На русском радио.

Это, конечно, не нам, парням, совет, потому что мы теряемся, когда дама где-то рядом плачет. Не доверять ее слезам практически не в наших силах. Ну и до сих пор, конечно же, не научились успокаивать. Тут же ничего не поделаешь, придется темку оставить такой, какая она есть. Кстати, 2 часа и 10 минут на наших русскорадийных. Нам доброй ночи, а вот доброе утро уже непосредственно в город-герой вещания русского радио наступило у Николая. Но все по порядку. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую жену, Гибадуллину Анастасию Андреевну. Ей сегодня 40 лет. Желаю всего-всего самого наилучшего, а самое главное – здоровья, а также счастья и любви. И хочу сказать ей, что я ее очень-очень сильно люблю. Твой муж Николай. Не могу не присоединиться. Конечно же, все хорошее нам близко, поэтому с праздником. Ленок, рад вас видеть. Приветик вам большущий. Надеюсь, действительно, сегодня не вымокнем. Скоро почитаю больше, конечно же, масштабнее. Возьмусь за дело, когда время позволит. А пока переходим непосредственно к следующей песне, но прежде любимой на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, продолжается стол заказов русского радио. Привет, большущий всем! Я бы даже сказал, как написано в следующем сообщении, всем привет! Вот так вот со многими буковками «Е» из Сентеберезка приветик исходит от Славы и Маши. Всем желаем добра и всем большой и бесконечной любви. А мы долго с русским радио не были, выбирали, куда поехать в отпуск. Но все равно мы с вами. Пожелайте нам солнечных дней, пожалуйста. Я с удовольствием вам желаю солнечных дней, но проясните, пожалуйста, ситуацию. Почему вы не могли выбирать непосредственно под музыку русского радио, куда поехать? Мне кажется, так побыстрее бы процесс пошел. Но надеюсь, что уже выбрали. Ирина пишет. Дмитрий, доброй ночи. Приятного вам эфира. А всем не спящим хороших выходных. Не могу не присоединиться. Истину глаголите. И Надежда из Москвы. Хочу передать привет своему любимому мужу Юре. Привет ему. И хочется сказать, что я очень сильно его люблю. И рада, что завтра у нас с тобой начинается отпуск, и мы его классно проведем. Мои поздравления. Алло.
2: Алло, алло.

0: Ну, что тут скажешь, если узнаваемость гладиолусом уже не работает, да и, может быть, не работала никогда, мало ли, вдруг вы тот самый человек, который не можете отличить ромашку от розы. Ну, тогда, как и пелось в песне, нужно обращаться к сердцу. Возможно, любовь там что-нибудь вытатуировала. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, Москва и любимое русское радио. Здрасте ото всех. Конечно же. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечает моя подруга, бывший директор магазина «Рубль-бум» Екатерина Фурсова. Если начальник, то только такой. Терпеливый, адекватный. Катюш, будь счастлива. Удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Твой не просто подчиненный, а друг Алексей Власов. Всех поздравляю с наступившими выходными. Оторвитесь по полной. Вам, Дмитрий, спасибо большое. И мне хорошего эфира. Из Степной Пальмиры был привет. Вам также большущий от меня, Алексей. Рад вас видеть. И еще доброе утро из города Уссурийска от Анастасии. Желаю всем хорошего настроения и прекрасного дня. Сегодня мы наконец-то едем первый раз в этом году на море. Всем, кто отдыхает, как и мы, приятного отдыха. Кто работает, хорошего плодотворного рабочего дня. Всех с началом выходных. Не могу не присоединиться. Так и должно быть. Ну и если не море, то океан, я думаю, тоже сгодится. Самое главное у водички. И чтобы было тепло.
1: Будет хорошо.

0: Ну, что тут хочется отметить? Если миновать всякие как будто от Мари Краймбрери и действительно проснуться не в Москве, для этого многое ничего и не нужно. Конечно же, несколько километров, и вот вы уже в Подмосковье. Но это если бибика есть. Если нет, то ночью, наверное, сложно было бы добраться. 2:28 на наших раскрадинах. Нам и вам доброй ночи, вам продолжение бодрого вечера, а вам утро доброго и доброго дня вам. Продолжается стол заказов 8-916-003-105,7 для любого из наших мессенджеров. Отправляйте, не забывая про подпись. То же самое касательно и официального сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Аня пишет: «Добрый вечер, Дмитрий». «Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Олегу, который стоит в очереди на Воронежской заправке». Привет, Олегу! И вам, Анечка, тоже привет. Валя пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет своему любимому мужу Сергею из Магнитогорска». Я что-то не понял, почему «привет» в кавычках, но, видимо, ваш супруг вас знает лучше, он наверняка отгадает. «Очень сильно тебя люблю, здесь без кавычек, на всякий случай, твоя Валечка». И Ксения, уютненько, вот такой статус у девушки. «Доброй ночи, скажите, пожалуйста, чтобы Светлана не унывала, и передайте ей привет. Спасибо и всем добра». С удовольствием передаю привет Светлане, вам, Ксения, тоже передаю привет и вообще всем, кто сейчас подключен к волне Русского радио. Конечно же, жду ваших сообщений. До окончания стола заказов какое-то время еще есть.
1: На Русском радио.

0: Ну, конечно же, это была группа «Рефлексы». Падали звезды, я надеюсь, как всегда, мы успели загадать желание. К падающим звездам это, как всегда, имеет непосредственное. Доброй ночи, русская! Передайте, пожалуйста, Валечка, прости, пожалуйста, меня за все. Я тебя очень сильно люблю, только ты одна мне нужна. Накосячили, я так чувствую. Зря не подписались, все было бы гораздо круче. Доброй ночи, дорогое любимое русское радио. Передаю привет своему супругу Игорю Смышляеву, детям Марине и Александру. Едем на Черноморское побережье. Прошу, поставьте нам легкую летнюю композицию. Анна из Новошахтинска, Ростовской области. Ну, я бы и рад поруководить композициями, но они ни вас, ни нас не слушают. Здесь в столе заказов ничего не просим, здесь всем делимся. Доброй ночи, русское радио. Всем хороших выходных, удачи и побольше позитива по жизни. Передайте мужу, Чечерину Дмитрию, что я его очень, очень безумно люблю. Все будет окей. Юленька из Майкопа. И такое. Доброй ночи, Дмитрий и Русское радио. А мы сейчас едем в Сочи. Ура! Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу, который за рулем, и дочкам. Морюшка, мы рядом. Марина.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Стол заказов русского радио.

Это была группа «Серебро» на волне Русского радио, в столе заказов, конечно же. И прежде чем перейдем к следующей песне, что-то из ваших сообщений. Надеюсь, не забыли подписать, и все определят, кто кому и что прислал. Ирина пишет: «Доброй ночи, Русское радио, город Павлово на Оке. Застоим в очереди на заправке. Ребят, держитесь, первый раз так романтично встречаю рассвет». Ну да, на заправке, куда же романтичней. Но самое главное, под музыку Русского радио, а это уже плюсик. Не шуточное, Русское радио, доброй вам ночи. Привет вам, Дима, спасибо. Собираюсь на работу, мне привет передайте. Алла Орлова из Приморья. Аллочка, я с удовольствием передаю вам привет. Надеюсь, что и работа пройдет на отлично. Как мы уже неоднократно выясняли, дело даже не во времени и не в статусе дня. Да, у кого-то выходной преимущественно, ну а кто-то на работку. Ну ничего, отдохнете в следующий раз, чтобы сегодня все было на отлично. Целую твой одуванчик, подписано следующее сообщение. Передаю привет моему мужу Дмитрию с острова Итуруп. Желаю хорошего дня и отличного настроения. Ну как тут не присоединиться? Привет абсолютно всем во всех городах героях вещания Русского радио. Пусть у нас и прям все будет хорошо. Юлия Савичева в данный момент в столе заказов. Поехали.

0: лучшие.
1: Ну, прямо сейчас, к сожалению, друзья уже готовы расходиться. Во всяком случае, в этом часе «Стол заказов русского радио» продолжает, но одновременно и завершает свою работу. Но напоследок еще несколько сообщений. Алена, привет, русское радио. Передайте привет моей любимой маме Лене. Мы сейчас на работе, слушаем вас. Привет вам большущий и вашей мамочке, и вам, конечно. Пусть вам работается отлично. Самое русское радио. Привет. Передайте привет от... Передаю привет от старшей сестры Ирины и бабушки Татьяны с самого большого острова России Сахалин на материк Австралию, в красивый город Перт, нашим родным и очень любимым Дашеньке, ее мужу Артему и племяннику Филиппу. Мы их очень любим и ждем в гости. И здравствуйте, русское радио, привет из Хабаровска. Поздравляю с днем нашей свадьбы свою любимую Наташу Маркову. Сегодня мы станем мужем и женой. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, Валерий Стакос. Валерий и, разумеется, ваша любимая Наташенька. С праздником вас! Совет да любовь! Пусть у вас все будет хорошо. Мне еще персональный праздник у Инессы Зайцевой из города Сарапул. С днем рождения и от лица Марии из Санкт-Петербурга. И с удовольствием присоединяюсь. Пусть у вас все будет круче всех. В общем, на этой радостной ноте и завершаем стол заказов. В следующем музыкальном часе обязательно услышимся. Пока!
2: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.